насколько контрастирует основная идея этой песни с видеорядом. Наверняка вы помните видеоклип, где участники группы Queen в образе домохозяек, вернее, в образе домохозяек персонажей какого-то сериала британского, я уж не помню, если честно, какого, выполняют домашнюю работу. Очень все это странно смотрелось. 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи. Скоро Сандра, группа «Моральный кодекс» и «Modern Talking» на Retro FM.

Ну, просто не песня, не танцевальный трек, а самый настоящий путеводитель по железнодорожному маршруту, который следует через всю Африку от Кейптауна до Каира. Дуэт Якида на Retro FM, 3 часа и 42 минуты. Дальше, друзья, услышим Сабрину, Эрика Клэптона и Юрия Шатунова и группу «Ласковый май».

часа 56 минут столица. Это что означает, друзья? Это означает, что через 4 минуты берет старт увлекательное путешествие в направлении доброго и, что немаловажно, бодрого утра. Утренний экспресс. Добро пожаловать. Занимайте места, друзья. Всем рад.

0: Раз, два, три, четыре. Да, именно так. 4 утра в столице. Утренний экспресс. Поехали.
1: Ретро, ретро FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: С ним везет целый день.

0: нет, друзья, никто ни про кого не забудет. И уж тем более сожалеть не о чем. Леонид Агутин на Retro FM, 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Утренний экспресс начинает свой путь. И давайте первую станцию отметим – гороскоп.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 19 мая, вторник. Утро будет мягким, приятным, но очень эмоциональным. День подойдет для неожиданных идей. Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих. Тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел. Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить. Раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными. Львы, двигаясь вперед, иногда нужно оглядываться назад, чтобы понять свои ошибки. Девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего. Весы, постарайтесь решить профессиональные вопросы утром. Скорпионы, благодаря своему дару убеждения вы можете заслужить определенное уважение. Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности, будьте осторожнее. Козероги, утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудностей. Водолеи, сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет хорошей идеей. Рыбы, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

Ночное рандеву в утреннем экспрессе. Вот такая небольшая ирония судьбы, друзья. Почему бы и нет, собственно говоря. Крис Кельми на Ретро-ФМ, 4 часа 15 минут. Давайте я вам напомню, что интересного нас ожидает в пути следования утреннего экспресса. Ну вот, с гороскопом мы уже ознакомились. Впереди нас ждет встреча с ежедневником. Будем читать его в меру вдумчиво. Затем, конечно же, начиная со следующего часа, мы будем делиться друг с другом позитивом. Что в это будет входить? Расскажите что-нибудь хорошее о том, что планируется, о том, что произошло, о том, что, как говорится, на сердце лежит хорошего. Ну и, безусловно, в итоге позитива, в итоге этих позитивных сообщений кому-то из вас отправится подарок тостер. Ну и, разумеется, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, которая звучит на Ретро-ФМ. Так что, друзья, будьте рядом, все услышите.

0: Вот классно, неимоверно классно начинать утро раннее с цыганочки с выходом. Непременно с выходом. Ну, если колени позволяют, конечно. Фрэнсис Гоя, совершенно замечательный гитарист. В 4 часа и 30 минут на Ретро-ФМ. Друзья, предлагаю полистать ежедневник, вдохновившись, так сказать.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 19 мая, год 2026, вторник. Юбилей, 80 лет. Сегодня отмечает итальянский киноактер и кинорежиссер Микеле Плачидо. Всемирная известность к нему пришла после роли комиссара Каррадо Катани в телесериале «Спрут». Этот детектив был очень популярен в нашей стране. В активе Микеле Плачидо более 120 ролей в кино. Как режиссер он снял 17 фильмов. Также день рождения сегодня отмечает российская певица, композитор и автор песен Ева Польна. Известность к ней пришла в конце 90-х годов прошлого века, когда образовалась поп-группа «Гости из будущего», солисткой которого она являлась. Сейчас Ева Польна продолжает свою творческую деятельность, а песни в ее исполнении мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. По одной из версий, именно 19 мая 1712 года по велению императора Петра I российская столица была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому на тот момент было всего 9 лет. Напомню, Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи и резиденцией российских императоров с 1712 по 1918 годы, пока большевики не вернули столичный статус Москве. 19 мая в 1961 году советский беспилотный космический аппарат «Венера-1» впервые пролетел около Венеры. Запуск первой в мире автоматической межпланетной станции состоялся 12 февраля, и космический аппарат стал первым, пролетевшим так близко от другой планеты. Вообще, полет «Венера-1» стал не просто рекордом. Это было испытание новых двигательных установок, измерительных приборов, систем связи, ну и тому подобное. Сегодня день фармацевтического работника в России. Это совсем новый официальный профессиональный праздник, был установлен постановлением правительства России в 2021 году. Дата празднования выбрана не случайно. 19 мая 1581 года в царствовании Ивана IV Грозного открылась первая на Руси аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов. Всех причастных к Дню фармацевтического работника мы от души поздравляем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Ну и вот, с позволения сказать, рок-привет из середины 70-х от групп «Смоки» на «Ретро-ФМ» «Злючка-колючка еж», «Иголки-булавки». 4:42 в столице. Уже рассвело над Москвой, друзья. И, разумеется, все самое-самое лучшее, что может принести нам наступающий день, пусть он обязательно принесет, причем под музыку «Ретро-ФМ». Совсем скоро услышим Сандру, Льва Лещенко и группу «Dire Straits». We'll be right back.

0: 4:56 в столице. Первый час путешествия «Утреннего экспресса» подходит к завершению. Только для того, чтобы открыть двери в новый час, новые просторы и новое звучание ваших любимых песен.
1: «Утренний экспресс» на «Ретро-ФМ».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Москве уже 5 часов утра. С вами Ретро FM и Утренний Экспресс. Доброго утра, просыпаемся.
1: Ретро FM. Утренний Экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: И ведь как-то очень даже в рифму, в размеры, в мелодию укладывается фраза «Утренний экспресс», но не смею, что называется, не смею встревать в эту прекрасную песню. Милен Фармер на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте, друзья, окунемся в пучины, глубины, в высоту звездных нашептываний. Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 19 мая на календаре, вторник. Утро будет мягким, приятным, но очень эмоциональным. День подойдет для неожиданных идей. Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих. Тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел. Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить. Раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными. Львы, двигаясь вперед, иногда нужно оглядываться назад, чтобы понять свои ошибки. Девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего. Весы, постарайтесь решить профессиональные вопросы утром. Скорпионы, благодаря своему дару убеждения вы можете заслужить определенное уважение. Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности. Будьте осторожнее. Козероги, утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудностей. Водолеи, сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет очень хорошей идеей. Рыбы, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми. Может, не надо?
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ведь позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А вот и наступило то самое время, друзья, когда надо делиться позитивом, надо рассказывать стране и миру о том, что хорошего в вашей жизни происходит, о том, что вы намерены хорошего произвести, ну или, может быть, просто что думаете, что считаете нужным. Так что давайте, делитесь, присылайте ваше сообщение в наш канал в Максе или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале сообщения писать RetroFM, ну и, конечно же, подписывайтесь. Также желательно указывать фамилию, телефон и город для того, чтобы автор лучшего сообщения, самого позитивного, самого, ну, буду говорить честно и откровенно, наиболее мне понравившееся сообщение, получил подарок от Ретро-ФМ тостер. Так что за позитивные сообщения позитивный тостер. Друзья, первая порция этих самых позитивных сообщений в нашем эфире прозвучит уже через 20 минут, так что я жду ваши сообщения, ваши смски, ваши послания в наш канал в Максе. Еще раз напомню, Макс, и присылайте смски на номер 5533. Не забывайте в начале сообщения писать RetroFM.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На RetroFM.

0: Мы всех лучше, мы всех краше. Кто чемпионы? Мы чемпионы, безусловно. Каждое утро надо начинать с такими словами. Ну или если есть лень, если лень произносить слова, то можно просто подумать об этом, но очень выразительно и громко думать. Группа Queen на Retro FM, 5:30. А тем временем давайте, друзья, полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 19 мая, год 2026, вторник. И сегодня День пионерии. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Основой организации являлась пионерская дружина, которая появилась при всех общеобразовательных школах, а главными атрибутами были значок «Звезда» и «Красный галстук». День пионерии был одним из главных праздников советских школьников, а в настоящее время этот праздник не является официальным, отмечается некоторыми детскими организациями, ну и, скажем так, пионерами в возрасте, такими как я. Ну, не скажу, что с барабаном хожу и со знаменем, но поздравляю с удовольствием всех. В этот день, в 1930 году, родился Леонид Харитонов, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Его кинематографическая судьба началась с успеха в фильме «Школа мужества», а через год на экраны страны вышел популярнейший фильм «Солдат Иван Бровкин». Он создал нового героя – доброго, скромного, обаятельного и непутевого. Персонажа Харитонова не только воспитывали, но и веселили, за что актера любили зрители всех поколений. День рождения сегодня отмечают итальянский киноактер и кинорежиссер Микеле Плачидо, американская певица, актриса, модель Грейс Джонс, российская певица, бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна, шведская певица, бывшая участница группы Ace of Base Йенни Берггрен, певица и актриса Наталья Орейро. По народному календарю в этот день наши предки следили за приметами. Если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, роса считается очень полезной для огородных растений. Яркий солнечный день предсказывал, что лето будет жарким, а туман утром к ясной погоде без дождя на несколько дней. Именины сегодня отмечают Василий, Денис, Иван, Илларион и Марфа. Мои поздравления.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники.

Денежники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Итак, первая порция позитивных сообщений подоспела.

0: светлее, позитивнее и веселее, потому что через полтора месяца дембель у сына. Ждем с нетерпением. Светлана, я желаю вам дождаться и с огромной радостью встретить бойца. Так, уважаемое радио, очень нравится вас слушать с утра и целый день. Так держать, пишет Игорь из города Щелково Московской области. Огромнейшее спасибо, Игорь, вам за добрые слова. Это очень приятно читать. Из Улан-Удэ Николай передает привет и поздравляет всех с праздником, с Днем Пионерии. Вот это правильно, вот это здорово и хорошо.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну, дождиками нас уже не напугаешь. Гроза вчера вон какая прогремела, просверкала. Группа Смоки на Ретро FM. Их версия знаменитой криденсовской вещи в 5 часов и 56 минут. Всем желаю доброго утра, друзья. Настроение отличного, вне зависимости от того, какая погода у вас за окном.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Москве уже 6 утра. Всем проснувшимся и просыпающимся доброго утра!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Этой песни группы «Браво», она, наверное, одна из самых любимых из всего репертуара этого замечательного коллектива. Скажу так, нам вот сейчас спешить, наверное, никуда не надо. Утро настолько раннее, что пока еще можно позволить себе не спешить.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Хотя утренний экспресс-то несется, мчится. Сегодня 19 мая, вторник, утро будет мягким, приятным.

0: приятным, но очень эмоциональным. День подойдет для неожиданных идей. Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих. Тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел. Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить. Раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными. Львы, двигаясь вперед, иногда нужно оглядываться назад, чтобы понять свои ошибки. Девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего. Весы, постарайтесь решить профессиональные вопросы утром. Скорпионы, благодаря своему дару убеждения вы можете заслужить уважение. Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности, так что будьте осторожнее. Козероги, утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть проблем. Водолеи, сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет очень хорошей идеей. Рыбы, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Не просто хорошая новость, здесь вот совершенно замечательная, потрясающая новость от Алексея. Алексей из Кемерово говорит, мерз очень сильно, потому что отопление выключили, а погоду летнюю не включили. А вот сегодня включили, дали отопление, и это здорово. Для сравнения, температура выше плюс 5 не поднимается, а ночью и того хуже. Но я вас поздравляю, вы теперь не будете мерзнуть, Алексей из Кемерово. Элла пишет из Перми. Доброе утро, Ретро-ФМ. В выходные на даче наши мужчины сделали две лестницы-крылечко у веранды и в огород. Наш замечательный внук Ваня сделал лестницу в огород. Ему всему 12 лет, а он разработал проект, все рассчитал и воплотил. Ему отлично помогала младшая сестренка. А Ваню научил папа владеть всеми инструментами. Пилой, шуруповертом, болгаркой и так далее. Ого, в 12 лет болгаркой. Супер. А мы сделали салат из редиски. Вот такая у нас дружная семья, хвастается Элла из Перми. Это даже не хвастаться, а просто констатация факта, и это здорово. Ирина пишет из Мытищ. Всех бывших пионеров с Днем Пионерии. Будь готов, всегда готов. Ну, бывших-то не бывает, конечно же. Владимир из Самары пишет. У нас в Самаре уже неделю плюс 30, поэтому мы перебрались на дачу вместе с большой собакой. Ей тоже в городе жарко. Какая здесь благодать. Желаю всем только позитива. Вот спасибо.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM.

0: Проходите мимо, друзья, остановитесь хотя бы на секундочку. Ну ладно, на секундочку я погорячился. Вот сколько нам времени нужно для того, чтобы ежедневник послушать? Минутки полторы? Ну хорошо, 6:30 в Москве уже.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 19 мая, год 2026, вторник. День рождения сегодня отмечает уругвайская актриса и певица, и просто женщина невероятной красоты Наталья Орейро. Официально, кстати, признана одной из самых привлекательных женщин из ныне живущих. В нашей стране она стала популярной после того, как был показан сериал «Дикий ангел», в котором она сыграла главную роль. В ее фильмографии более 40 работ, в дискографии 3 студийных альбома. 19 мая в 1982 году состоялась премьера фильма Андрея Тарковского «Сталкер», снятого по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». В главных ролях снялись Александр Кайдановский, Алис Фрейндлих, Николай Гринько, Анатолий Солоницын. Критики считают «Сталкера» одним из наиболее значительных произведений в творчестве Тарковского. Фильм получил специальный приз на Каннском кинофестивале 1980 года и ныне входит в число 250 лучших фильмов планеты. Ну и раз уж упомянули нашу планету, то 19 мая 1910 года планета Земля прошла через хвост кометы Галлея. Однако даже самые чувствительные приборы того времени не зафиксировали никаких необычных явлений в атмосфере Земли, которые можно было бы однозначно связать с этим событием. Несмотря на это, паника в прессе была поднята изрядная, но зато и в Европе, и в России сразу несколько художников запечатлели небесный объект, который был хорошо виден почти весь месяц невооруженным глазом. Сегодня отмечается день рождения кубика Рубика. Именно 19 мая 1974 года эта головоломка была представлена миру. Ее придумал и изобрел венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрне Рубик. Вот такая фамилия. С момента появления этой интеллектуальной игрушки было продано примерно 350 миллионов ее экземпляров, и на данной цифре производители явно не собираются останавливаться, и на формах модификации, я думаю, тоже. А еще сегодня отмечается День фармацевтического работника, День пионерии, День русской печи, День ландыша, День парусов на горизонте, День майских лучей и День пищевой революции.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: И не просто за хорошими новостями, но еще и за хорошими воспоминаниями у многих, потому что День пионерии сегодняшний многих сподвиг на покопаться в детстве, что было хорошего, интересного. Всем доброе утро, всех пионеров с Днем пионерии. Поздравляет Вера, желает здоровья и счастья. Пионерская дружина, пионерский отряд, пионерское звено, ленинская копилка. Вот этого я не помню, если честно, хотя был председателем совета дружины, если что. Пионерский лагерь — это целая жизнь, о да. И сегодня с друзьями мы устраиваем пионерский слет. Вспомнить наше детство, устроим такой ужин пионерский по-советски. Ну что ж, успеха вам, Вера, в этом мероприятии. Пишет Анна из Барнаула. Мы с моей мамой вчера и сегодня выпекаем целых два торта и безе. А случай есть.

0: утро. Самое полное и любимое радио. Почему это полное? Мы достаточно стройны. Ну, не учитывая отдельных персонажей, но тем не менее. Так, всем-всем доброго солнечного утра. Всем прекрасного настроения и продуктивного дня желает Владимир. Владимир, спасибо. Друзья, вот настало время отправить наш замечательный тостер по совершенно определенному адресу. Он отправляется в Барнаул Анне Гребенниковой, которая сегодня отмечает свой день рождения. Я правильно понял? Сегодня же вы у вас, Анна, да? И по этому поводу вместе с мамой вчера и сегодня они выпекают торты и безе. Пусть у вас все получится, пусть праздник справится. Ну и такой небольшой, но очень приятный, я надеюсь, подарок от Retro FM. Друзья, всем-всем-всем доброго утра!
1: Всем добра! Позитив! Позитив! На Retro FM!

0: И вот на этой немного высокопарной, но невероятно красивой ноте от Умберто Тоцци я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья, на сегодня. И пожелаю вам доброго утра и приятной встречи с Сашей и Ритой. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ готово создавать вам настроение буквально с нуля и до бесконечности. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Любимые игры, проверенные хиты, классные новости. Вот он, проверенный рецепт «Супер утро» от первой смены. А что нам нужно в 7.00? Новости, как всегда, и наш Вадим Ривман.
1: Да, будет обязательно. Доброе утро всем. Итак, отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня развития. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в КНР. Президент будет находиться там сегодня и завтра. Путин отметил, что Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены. Президент добавил, что продолжает расти и российско-китайский товарооборот. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. Он добавил, что для обеспечения безопасности сейчас перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. А мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил об уничтожении 4 беспилотников, летевших в столицу. Число погибших в результате вооруженного нападения на исламский центр Сан-Диего в американском штате Калифорния возросло до 5 человек. Полиция рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти. Уточняется, что погибли 3 взрослых мужчин, среди которых охранник мечети, и 2 подростков, предположительно нападавших. 2 подозреваемых были найдены в автомобиле неподалеку от центра. По предварительным данным, они могли покончить с собой после атаки. По информации телеканала CNN, один из нападавших взял оружие из дома родителей и оставил записку с российскими высказываниями. Стало известно, в какие страны в ближайшие месяцы можно будет улететь из России прямыми рейсами. Данные опубликовала Ассоциация туроператоров. Аналитики выяснили, что без пересадок останется 32 направления. В АТОР пояснили, что к июню часть рейсов отменили из-за сезонности. Такие полеты сократились из-за топливных и геополитических факторов. Закрытыми для наших туристов остаются Куба и Венесуэла. Повлиял на ситуацию и ближневосточный кризис. Впрочем, самые популярные направления у россиян сохранили прямые рейсы. Редкая для этого времени года африканская жара накрыла европейскую часть России. В Москве уже сегодня почти плюс 30. В Петербург жара придет завтра, правда, всего на день. Перепад будет резким. Температурные рекорды ожидаются в Вологодской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Рязанской областях. Такая знойная погода больше характерна для юга страны, но там, наоборот, прохлада. Передышка от аномальной жары в центральной России наступит только к выходным. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84.07. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром. Ретро FM.
0: Первая смена на Ретро FM. Доброе и уже практически жаркое полуафриканское утро. Всем-всем-всем настроенным на ретро-ФМ первой смены.
2: Здрасте, здрасте. Внезапно полуафриканское утро ворвалось.
3: Ну, как бы оно уже ворвалось и, судя по всему, накроет всю неделю, да. И Москва, и даже Питер. Вот будут скучать по своему дождику.
2: Давайте тоже, да. Мы как бы, может, и будем скучать, но вслух не будем это произносить, чтобы не сбылось. 30 – супер. Вот так вторник и продолжаем.
3: Да, и еще совсем скоро расскажем вам в гороскоп желания. Будем загадывать все, как всегда, всем бодрейшего вторника. Ну а сейчас и тайп на Ретро FM.
0: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: Ну что, 7.07 и 07. Я же говорил, будем желание загадать.
2: Говорил? Я загадала.
1: Пожалуйста, пользуйтесь. Ну и давайте вторник разберем, 19 мая. Утро будет настолько наполнено мягкой, приятной, но сильной эмоциональной атмосферой, что просто вау. В то же время день подойдет для неожиданных идей, творчества и обновления ваших знаний.
2: Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих.
1: Тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел.
2: Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки и успеть их заметить.
1: Раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными.
2: Львы, для того, чтобы двигаться вперед, иногда нужно оглянуться и понять свои ошибки.
1: Девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего.
2: Весы, постарайтесь решить профессиональные вопросы утром.
1: Скорпионы, благодаря своему дару убеждения, вы можете заслужить определенное уважение.
2: Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности. Будьте осторожны.
1: Козероги, утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудностей.
2: Водолей, сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет хорошей идеей.
1: Рыбы, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми.
2: Просыпайтесь, ребят, вторник-то тепленький какой.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.

0: бодрейшего солнечного утра всем, кто уже решил проснуться, чтобы не пропустить ни одного суперхита, которые мы первые смены для вас подготовили.
1: А у меня есть одна супер добрая новость, правда. Хочется такого начинать.
0: А такое мы любим.
1: Утро. В общем, парень из интернета собирает всех землян. Земляне, я собираю вас.
0: Оповестил.
1: Для одновременного хлопка в ладоши. Рассказываю. В общем, задумка организатора максимально добрая. Отбросить в сторону вообще вот все. Границы, национальности, разногласия. Чтобы просто собраться и сделать один синхронный хлопок. Значит, записываем. Время подготовиться есть. Значит, флешмоб назначен на 16 августа. 10 утра по Нью-Йорку. Это будет в Москве, будет 17:00. Но если заглянуть на сайт проекта, уже набрался почти 1 000 000 единомышленников со всего мира. Его создателя самого никто не знает. Он говорит, да я не хочу говорить мое имя и вообще зачем все это нужно. Просто, говорит, честно, так устал от бесконечного потока каких-то новостей плохих каждый день. И считает, что вот такой общий добрый жест, это именно то, что сейчас нужно планете. В общем, максимально поддерживаем.
0: Интересно, если все абсолютно такой раз и хлопнуло, земля не сдвинется.
1: А мы узнаем 10 августа.
0: Ну, если то точно в лучшую сторону.
1: 100%.
2: На Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня праздник, который мы не можем обойти стороной. 19 мая, день фармацевтического работника
2: я
1: в России.
2: Я точно не могу, это же мои лучшие
1: Риткины
2: после врачей.
1: Любимчики.
2: Мои... Я каждый день прихожу, а они, ну что, опять за новыми таблетками пришла? Давайте, расскажу быструю историю. Понимаете, да. Я тот самый человек, который вот в каждой стране, когда куда-нибудь путешествует, использует страховку. Кто-то приносит магнитики, а я к какому-нибудь доктору иду, и потом постоянно привожу таблетки. И если я не привожу... Не, ну такого не бывает. Мне папа всегда говорит, ну что там, мешок у тебя уже килограммчиков так 15? Я говорю, конечно, из всех стран привожу все таблетки.
1: А вот это Шри-Ланка. А вот это, да, я привезла из Испании.
2: Шри-Ланка 22.
1: 22. А это раритет, знаешь, когда Бали 2016.
2: Помню, хорошо было.
1: Да.
2: Ухо еще заложило.
1: Хотим всех супергероев белых халатов поздравить с профессиональным праздником, поблагодарить за труд. Давайте громче аплодисментов. Ну, а день, пользуясь случаем, тогда двоюродную сестру Надю тоже свою поздравить, которая всю жизнь
2: сестра,
1: посвятила этому делу.
2: Ты молчал?
1: Но она далеко отсюда, поэтому она тебе не поможет. Да, лучше здесь знакомься.
2: Эх.
1: Вот, так что, да, ну, вообще, у них есть супернавык у этих людей. Знаешь, вот как говорят, мама, которая только может понять вот этот, когда младенец что-то лопочет, да никто не поймет, а вот она знает. Так они, фармацевты, они вот как крипто, ну, можно сказать, наверное, мастера криптографии, которые могут любой
2: почерк
1: разобрать.
2: Врачи, да.
1: Вот как бы какие каракули ни были, они все равно поймут, а, ну, конечно, это мы знаем. Не буду произносить название лекарств, чтобы никого не пугать. Но вот эти люди как-то удивительно справляются с такими задачами. Ну, а еще они делают открытия. Слушай, наверняка, да, ну, помнишь истории про Кока-Колу, да, и про Пепси тоже, про то, что они были созданы первоначально, да, вот, фармацевтами. Ну, как лекарство разрабатывалось, а потом хоба, и
2: я
1: вот такой
2: знала,
1: поворот.
2: Кстати.
1: Ну, да, известный факт еще в 19 веке, да, когда разрабатываешь одно, а получается потом вот такая сладость, да.
2: А получается еще лед, пожалуйста. И как
1: а получается хорошее средство для мытья двигателя, да, как
2: да,
1: говорят некоторые
2: тоже.
1: Опытные мужчины. Ну что, сегодня мы будем говорить, да, про фармацевтов, про фармацевтику. Но знаете, вот мы будем говорить, конечно, про лекарства, но не про таблетки. Давайте мы вот серьезную эту сторону отбросим. А поговорим, например, вот у вас есть свое лучшее лекарство от уныния. Можно так и продолжить там фраза. Лучшее лекарство от уныния это...
2: Или
1: там,
2: от одиночества, или лучшее лекарство от бессонницы.
1: Да, вот топ-3
2: лучшее
1: можно
2: лекарство
1: вот это выбрать.
2: Для дружбы, не знаю, ну все что угодно.
1: Да, формулируйте, как вам нравится. Ну и знаете, вот есть такая надпись на всяких лекарствах. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Можно так. Первая смена. Хорошо для здоровья, но имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Да, кому с 7 можно, кому-то может лучше с 9 подключаться. Да, ну рановато, может быть, да, нагрузка такая. Поэтому, ребят, мы сейчас все это опубликуем в соцсетях. Присоединяйтесь к обсуждению темы. Через полчасика мы вернемся, поговорим о лучших лекарствах, в кавычках, да, ну и вот эту креативную фразу будем ждать от вас интересного творческого начала.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
6: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: Ну а сейчас новость, предупреждение. Новость из разряда «Адиос», может быть, даже без либидо. Но я должен предупредить. Давай. И тебя, и всех незамужних, ищущих в активном поиске, что, да, на самом деле, беговые клубы не надо рассматривать как полезный вариант для знакомства.
1: А я знала, поэтому не бегаю, понимаешь?
0: А почему? Почему, ты знаешь? Ну, просто потому, потому что это неприятно бегать или что?
1: Я ненавижу бегать. Идешь ты.
0: Ну, тогда вдвойне это не место для твоих будущих знакомств. Потому что, ну, с одной стороны, да, если в меру, то кардиотренировки, это, конечно, хороши. Но, как показывает исследование, место все-таки ужасное. Потому что говорят, что напоминает все те же дейтинг-приложения. И под видом кардиотренировок там как раз-таки обитает очень много бабников, нарциссов.
1: Ничего себе!
0: Циничных эгоистов, которые меняют бегуни как перчатки.
1: Серьезно?
0: Это да. А потом у девочек проблемы, знаешь, что-то менять клуб, чтобы бывшего не видеть. Короче, начинаются вот эти истории.
1: А я, наоборот, себя так ругала, что, типа, это все так классно выглядит, что, типа, в субботу все такие собрались, а значит, что в пятницу не выпивали, вот. Уже хорошо трезвенник, и побежали.
0: Во-первых,
1: а я не
0: бывал
1: люблю
0: я в этих беговых клубах, там даже по утрам иногда бывает пятница. Поэтому
1: ты должен сказать,
0: ты со здоровым образом жизни, не перебарщивай насчет этих беговых клубов. Да, давай так. Особенно, когда беговому клубу 5 лет, беговому клубу 10 лет, потом, кажется, заведению, в котором бегуны собираются, тоже 2 года и 7 месяцев, круглая дата.
1: Я правильно понимаю, добежать мы можем только до магазина.
0: Mm-hmm. Половина восьмого, и снова есть актуальные новости. Где он их только находит, Вадим Рибман?
2: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Владимир Путин выступил с видеообращением накануне своего визита в Китай. Он заявил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Российский президент подчеркнул, что Москва и Пекин поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Отдельно президент отметил, что товарооборот превысил уже 200 миллиардов долларов. Также Путин напомнил о безвизовом режиме, который помогает развитию туризма и деловых обменов. Он добавил, что страны продолжают крупные совместные проекты в политике, экономике и обороне. Президент России посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Он приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Президента будет сопровождать представительная делегация. В нее вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса. Работодатели в России обязаны повышать зарплату сотрудников в связи с ростом потребительских цен. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Общественник напомнил, что согласно статье 134 Трудового кодекса, государственные и муниципальные учреждения проводят индексацию в порядке, установленном трудовым законодательством. При этом Машаров отметил, что хотя периодичность прямо не прописана в законе, суды признают недостаточное повышение зарплат нарушением Трудового кодекса. В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С таким заявлением выступил глава Института демографии Юрий Крупнов. Он считает, что расширение возрастных границ молодежи только поощряет откладывание семьи и рождение детей. Сейчас по закону молодежью считаются люди до 35 лет. Более того, звучат предложения поднять эту планку до 40 и даже 45 лет. По мнению эксперта, адаптируясь к этим изменениям, страна фактически поддерживает позднее создание семьи. Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84.07. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 7:39, ну когда такое солнечное утро, все наверняка взбодрились достаточно для того, чтобы не откладывать приятное в долгий ящик.
1: Конечно же, потому что вот так в 7:39 как взять, да спеть в нашем нейрохите, да беспроводные наушники или поощрительный приз, годовую подписку на популярный музыкальный сервис получить. Собственно, почему нет, друзья?
0: Да будет дозвон.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495, ждем.

0: Сегодня в нейрохите будет участвовать Владимир из Нижнего. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Алло, алло, вы с нами?
1: Да. Да, так, я с вами.
2: Ну что, какова ситуация по утреннему 7:45-шному пению? Хотелось бы затянуться, так сказать. И вот это вот ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Вы,
1: конечно,
0: когда начнете пить, не допивайте, оставите мне. Хорошо, Владимир, ну мы, я надеюсь, да, на троих тут и сообразим, потому что песня, ну, такая хорошая, такая заводная, такая танцевальная, и, да и группа ее исполняющая, ух, прям огонь. Поэтому, Владимир, мы вам желаем победы прям с самой первой подсказки, и все-таки надеемся, что не только сухой ответ, пусть и правильный прозвучит, но и несколько строк из песни. Попробуем.
1: Спасибо, погнали.
0: Вперед.

0: А я угадала. Я специально у Сашки не взяла листок и знаю, что это. А вы?
1: И мы.
0: Ура!
1: А я все летала, но я...
0: Рита? Так и знала, что мечты лишь мало, я любила.
2: Ла-ла-ла.
0: А давайте послушаем все равно припев еще тоже, нейросетичный.
3: А я все летала, но я так и знала, что мечты лишь мало, для любви ла-ла-ла.
2: Не, ну в принципе можно считать и это тоже хитом, мог бы такой спокойно появиться.
0: Современный, но...
2: Да, современный, но все-таки
0: лучше.
2: Оригинал побеждает, да, и для того, чтобы убедиться в этом, можно несколько секунд попросить нашего кудрявого. Владимир очень удачно влился в состав блестящих, великолепно исполнил пару
0: новый
2: строк.
0: Состав.
2: А это значит, беспроводные наушники отправляются в Нижний Новгород.
1: Спасибо.
0: Вы молодец, вам спасибо большое.
2: Мы как сразу почувствовали, Владимир, что вот победа нас ждет. Что вы нам вот дадите, покажете, зададите планку, уровень настроения. И
1: должно было повезти. Раз зазвонился, должно было повезти.
0: Абсолютно
2: вот
0: точно.
2: Именно, это уже удача. Оставайтесь на связи, мы отдельно о подарке вашем поговорим. Ну и пусть у вас и весь май складывается так, как сегодня. Ура!

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником всех фармацевтов России!
2: Мои корешки,
1: вообще,
2: мои бестики.
1: Аптеки гуляем. Ну что, хотел сказать, давайте принесем по новому рецепту, по новому назначению
2: мне
1: каждый сегодня.
2: Мне сегодня как раз.
1: Да,
2: нет,
1: всем здоровья, конечно, да, фармацевтов с праздником. А, кстати, вот знаешь, есть такое слово «первостольник».
2: Нет.
1: Что это?
2: Первый стольник, который...
1: Не первопрестольник и не первый стольник, который ты заработала... А, собственно, это человек, который работает в окошке. Потому что вот первое окошко, да, куда ты обращаешься, его почему-то когда-то начали называть первый стол. И первостольник тот, кто там тебе отвечает. Необычный, интересный такое название. Вот сегодня только узнал. Ну, вот таким отдельно, кто себя считает, может быть, вот таким по профессии, да, вам тоже привет большой.
2: Так, а мы сейчас будем читать сообщения от вас, которые,
1: давайте.
2: Дополняете, вредит или там улучшает ваше здоровье. Так, лучшее лекарство от уныния – это труд. Далее, лучшее лекарство для хорошего настроения. Открываешь глаза с улыбкой, гладишь пушистика, встаешь с постели и в душ. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Хорошо. Но лучшее лекарство от бессонницы – это две работы и большая семья. На сон просто времени нет. Ну да, жизненно хорошо.
2: Дмитрий пишет. Я прочитаю, как написано, знаете ли, кто я такая, чтобы менять контекст. Прыгай в воду без трусов, не стесняйся, твое тело будет чистым. Но имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Так, хорошо. Лучшее лекарство от всего – это ремонт. Ввязался ни о чем другом думать уже никогда. Людмила, в общем-то, я вас понимаю. А так, вырвала из депрессии после развода. Да, работаю в аптеке. И отдельно благодарю за поздравление. Людмила, еще раз поздравляем.
2: 100%.
1: Да, и с выходом из депрессии, и с профессиональным праздником.
2: Далее, Татьяна пишет, лучшее лекарство от всех лекарств – это отсутствие лекарств. Имеет свое противопоказание.
1: Оно обычно так и читается. Да-да-да. Опытные люди, диктор, тебе так и скажут. Сначала подробненько про лекарства, а потом имеется противопоказание, которое специалист. Вот и все, ее и так ускоряют. В общем-то, ребят, будем ждать. Мы только начинаем обсуждать эту классную и, мне кажется, очень жизненную тему. Только давайте в таком же положительном ключе и продолжим. Да, мы не про таблеточки и микстуры, да, а вот про жизненные ситуации, находки, может быть, какие-то шутки, которые у вас случались в аптеке. Знаешь, кстати, вот самая популярная фраза, странная, которую в аптеке говорят, заказывают, спрашивают у фармацевтов. Дайте, пожалуйста, вот эти вот беленькие таблеточки от головы. Вот это самое частое, странное, когда не называют лекарства, а просто вот беленькие таблеточки и от головы чаще всего. Ну что ж, будем и дальше делиться с вами самыми интересными и неожиданными исследованиями. Это первая смена на Ретро-ФМ, все только начинается.

0: Столица 8, вы как там, ребята? У нас вообще классно, солнечно, позитивно и очень хитово на Ретро-ФМ. А еще в первой смене всегда есть актуальные новости, потому что среди нас есть Вадим Ривман.
1: А уже рассказываю, привет всем, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. Речь идет не только об отдыхе для школьников, но и о федеральных выплатах учителям. Кроме того, предлагается ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Минимальная сумма 5000 рублей. Сейчас в стране уже действуют выплаты для 100-бальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Однако золотые медалисты пока остаются без финансового поощрения. Ситуация с лихорадкой Эбола в мире остается серьезной. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что во время прошлой эпидемии болезнь унесла жизни более 11 тысяч человек. Летальность составила тогда 41%. Заносы вируса фиксировались в США, Великобритании, Испании, Италии, а также в Мали. Академик подчеркнул, что инфекция легко передается от человека к человеку. Чтобы уберечься, необходимо соблюдать гигиену, избегать контактов с больными животными и людьми, а также не ездить в страны, где есть заболевшие. В России все готово к запуску так называемой спот-системы, которая позволит эффективно бороться с нелегальным импортом. Инспекцию на границе с Казахстаном провели главы Минфина и Федеральной таможенной службы России. Мобильные группы будут осуществлять выборочный контроль на наличие у перевозчиков специального QR-кода. Он содержит сведения о получателе товара, а также информацию об уплате налогов. Проверка занимает буквально несколько минут. Полноценно систему запустят уже 1 июня. Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся в России 27 мая. Это на 5 дней раньше обычного. Об этом напомнил эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Это необходимо, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Речь идет о 9 и 11 классах, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Родителям советуют заранее уточнить график в своей школе. На последнем МВД и Генпрокуратуру просят изъять из продажи саженцы и семена растений, созданных фантазией искусственного интеллекта. Обращение направила общественная потребительская инициатива. В преддверии дачного сезона на рынке появились, например, малина-клубничные деревья, радужная земляника и синяя малина. Все это несуществующие растения под видом чудо-саженцев. Людям продают обычную траву или дешевые сорняки. Покупатели теряют деньги и время, ухаживая за пустышкой в ожидании сказочного урожая. Специалисты советуют покупать посадочный материал только в проверенных магазинах. И еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84.07. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром!

0: 9 в Москве. Доброе утро.
1: Здрасте.
0: Не знаю, у меня закралось какое-то волнение. Я эту новость послушал про саженцы. Ага. Знаешь, тебя где угодно могут облапошить, но чтобы еще и на саженцах.
1: Вот такое вот.
0: Что за время-то тревожное-то пошло, а? Пшеницы-то нормально не найти.
1: Пшеницы, я думала, огурчики, помидорки. Что там еще сажают? По лету, так сказать. На нашу тяпку позарились.
0: Вот как на подоконнике лук выращивал, так и буду. И я в безопасности.
2: Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 19 мая. Утро будет наполнено мягкой, приятной, но сильно эмоциональной атмосферой. В то же время день подойдет для неожиданных идей, творчества и обновления ваших знаний.
2: Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих.
1: Тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел.
2: Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить.
1: Раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными.
2: Львы, для того, чтобы двигаться вперед, иногда нужно оглянуться и понять свои ошибки.
1: Девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего.
2: Весы, постарайтесь решить профессиональные вопросы утром.
1: Скорпионы, благодаря своему дару убеждения, вы можете заслужить определенное уважение.
2: Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности. Будьте осторожнее.
1: Козероги, утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудности.
2: Водолей, сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет хорошей идеей.
1: Рыбы, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми.
2: Ой, 8:08, давайте. И 3, 4, 5, 6. Загадываем желание. 7, 8:08, 08. Все будет так.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: дня с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 8.13, это утро такое классное на Ретро-ФМ. Думал новости, спорт поискать, а не буду. А не буду, потому что здоровье мне свое дорого. Ленивые люди живут, дольше, исследования показывают. Поэтому не надо вот это вот суетиться, ребята.
2: Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе.
1: Люди с медленным метаболизмом и склонностью к отдыху тратят меньше ресурсов организма. Да, это замедляет процессы старения. А вот этих вот активных перфекционистов, уж извините за некультурное слово в радиоэфире, уровень окислительного стресса выше на 40%.
2: Ты же про окислительный стресс, вот это неприличное слово.
1: Конечно, и эти ругательства надо убирать из своей жизни.
2: Товарищ, да у вас окислительный стресс, я посмотрю.
1: Ты знаешь, вот есть же всегда такие знакомые, которые, знаете, приходят и говорят: а давайте.
2: Это я, когда высплюсь.
1: Присаживаемся спокойно, дышим, заряжаемся ленью и долго живем спокойно.
2: Все, мы вас услышали, приняли, так и будем делать.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: А между тем, фармацевты всея Руси, с праздником! Сегодня профессиональный день. Да поздравляем, ценим, любим, придем.
2: Слушай, я читаю классное сообщение от Галины. Она пишет: я как-то искала лекарство, название которого похоже на женское имя. Долго не могла вспомнить. Перебрала кучу имен, перечислала их фармацевту одно за другим. В конце концов вспомнила, говорю: ну вот Лариса, 25 лет. Вспомнила. И когда я искала, фармацевт засмеялась и поняла, о чем речь. Оказалось, нужное мне лекарство называется Лариста 25.
1: А Лариса, то есть Ларт 1.
2: Нет, Лариса 25. Ну, Лариса, 25 лет.
1: Я вообще удивляюсь, как ты пса Бенни назвала, учитывая, как бы, твой опыт в этих. Можно было Вольтарен его назвать.
2: Или да там вообще.
1: Фастум домой.
2: Ну, Рафинчик.
1: Или дочь Суспензи.
2: Ну, все, рыжий,
1: ну,
2: 4 года жил с одним именем, а теперь будешь Нурофеном, понимаешь?
1: Как он, Вольтарен Саныч будет? Или как его теперь называть будет? По папе.
2: Ой, вообще, я, конечно... Вот где ты раньше был? Что ты не сказал?
1: Да вот не знал.
2: Мы же были знакомы вроде же, да?
1: 22-й год.
2: Были.
1: Он 22-го?
2: Ну, 22-го, зимой были знакомы.
1: Это упущение.
2: Эх, ну ладно. Ну все, ребенок
1: теперь. Надо Суспензию заводить теперь, подружку.
2: Да-да-да.
1: Ладно, вернемся к теме, да, фармацевты. Люди пишут, люди делятся своими историями и, кстати, лучшими средствами от и там головной боли, бессонницы, одиночества. Мы разные задания творческие давали. Есть
2: вот,
1: что?
2: Есть, например, ну, я тоже читаю, что написано. Там да. Но только вредит вашему здоровью. Любовница — это хорошо, но есть противопоказания. Посоветуйте специалиста.
1: Хорошо. Это, друзья, вот конец есть, да? Проконсультируйтесь со специалистом. Надо придумать начало. Вот пример, да, прозвучал. Такой на грани, я бы сказал. Не каждый одобрит, но мы такое тоже любим, потому что, да, не все должно быть вот прям такой легкой, бодренькой и ровной.
2: Мы хихикать, знаете, как любим.
1: Да, можно и поострее.
2: Так.
1: А мы сегодня узнали, что первостольник, вот есть такое понятие, это работник за прилавком, да, не знали. Так вот, говорят по исследованию, он выслушивает столько же историй жизни, сколько профессиональный психотерапевт. Да. Ну и представь, какая выдержка у людей встречать всех с улыбкой. Вот быть приветливым, что-то советовать. Невероятные выдержки люди.
2: Должен быть анекдот, знаешь, встречаются как-то психотерапевт, первостольник.

0: и бармен. Mm-hmm. Потому что он же тоже слушает постоянно. Да, mm-hmm. Ну что у вас? Ну, Нелли Бар.
1: Хочу сказать, ну, в Первопрестольной 8.19. Продолжаем первую смену. Давайте пишите нам в Максе, пишите в группе «Рай смена» ВКонтакте.
0: Да вообще во всех соцсетях. Мы, знаете, такие, мы до всюду доберемся, все прочитаем, везде похихикаем. Такие мы люди, в общем.
1: Первая смена.
0: Пишите.
2: Между тем, на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий!
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: А поехали всей семьей!
20: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
21: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: И легкий приз Астория Гранде повеял от этого хита. Я люблю вас, девочки, от Ромы Жукова, нашего участника круиза Ретро-ФМ 2025 предыдущего года. И это было хорошо, это было свежо, это было танцевально.
1: А у меня, знаешь, такая новость. Я люблю тебя, брат. Вот так вот. Она немножечко визуальная, но она такая смешная.
0: Пусть, когда, Сань, сделай подложечку Державина.
1: Да, да, да. Короче,
0: включи, брат, ты мне или не брат.
1: Попытайтесь представить.
0: Да, давай, давай, рассказывай.
1: На самом деле, вчера я видела это, сегодня пришли новости. Для начала, давайте вспомним, актер есть такой, Уильям Дефо, я думаю, прекрасно вы это знаете.
0: Злодеев он обычно играет, у него такое лицо, прям сволочь.
1: Трехкратный номинант на премию «Оскар», пятикратный номинант на премию «Американской гильдии киноактеров», четырехкратный номинант на премию «Золотой глобус». Ну, короче, в общем...
0: Заслуженный человек, давайте сделаем выводы.
1: Что случилось? Два брата из России подали на визу. Одному дали визу, а другому нет. И ты представляешь, один из братьев шел по Риму и встретил Уильяма Дефо и попросил его записать кусочек видео
0: для брата.
1: Да, он говорит, брат там что-то говорит, привет, как дела, та-та-та. И дальше реально Уильям Дефо влезает в кружочек и говорит ему, слушай, а мы в Риме, а ты где?
0: А ты где вообще? Нет, тебя долго ждать, да?
1: Это очень забавно.
0: Класс, когда такие артисты, как Уильям Дефо, да, как его зовут, вот такого, да, можно сказать, масштаба. И уже, да, заслуженные люди кинематографа, при этом такие отзывчивые, открытые и общительные. Кстати, у нас в круиз Ретро-ФМ какие-то такие же открытые, отзывчивые люди, которых можно на любой палубе поймать, пообщаться, сфоткаться и еще потом потанцевать под их песню. Ну, про круиз мы вам еще расскажем, всему свое время. Восемь 8:30. Новости. Вадим Ривман.
2: Да, обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий с 1 августа этого года. Выплаты будут увеличены на 17,3%. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда. Повышение обусловлено результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год, которые более чем в 3 раза превысили уровень инфляции, отметили в фонде. Пенсии участников программы софинансирования накоплений, тех, кто получает срочную пенсионную выплату, вырастут еще больше, на 19,3%. В Ярославской области обломки сбитых украинских беспилотников попали в промышленный объект. Губернатор области Михаил Евраев сообщил, что большинство из атаковавших регион украинских беспилотников удалось уничтожить, но произошло попадание в промышленный объект, вспыхнул пожар, его тушат, обошлось без пострадавших. Кроме того, из-за атаки беспилотников какое-то время было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас оно восстановлено. Аэропорт Ярославля временно не принимает и не отправляет самолеты. На Камчатке введен красный код авиационной опасности. Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту больше 10 километров. Это втрое выше самого вулкана. После выброса пепел начал оседать в населенных пунктах Усть-Камчатского округа. В МЧС предупредили, что пепловый шлейф может представлять угрозу для полетов. Активность Безымянного начала расти еще в начале мая. Жителей ближайших поселков просят не паниковать, но следить за оповещениями. Прямой угрозы для людей пока нет. Вулканологи не исключают новых выбросов в ближайшие дни. Испанский суд признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщает информагентство Рейтер со ссылкой на документы. Штраф, который был назначен исполнительнице местным налоговым ведомством в 2021 году, признан недействительным. Размер выплаты составил 55 миллионов долларов. По заявлению налогового ведомства, в то время артистка состояла в отношениях с бывшим футболистом Барселоны Жераром Пике, вела активную деятельность в Испании. На основе этого и был назначен штраф, но суд признал данную меру незаконной, так как она обоснована только недоказанным предположением. И еще курсы валют. Доллар 72.35, евро 84.07. А на Ретро-ФМ продолжается утреннее шоу «Первая смена». Я желаю всем хорошего дня.

0: Это первая смена. Саша и Рита на местах. В Москве 8.38. Чем займемся?
1: Я думаю сыграть в фейк-контроль. Ты не против?
0: Ну ты поиграй, мы музыку послушаем.
1: Ну ладно. Но можно и то совместить?
0: Ладно.
1: Сначала музыку послушаем,
0: ладно,
1: а через пару минут фейк-контроль.
0: Хорошо.
1: Все, 23-24, 88-3, код Москвы 495. Сертификат в маркетплейсы на 5000 рублей, на 3000 рублей.
0: И
1: термокружка RetroFM уже заждалась.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: 8:45 на московских. Пройдет пару минут, и, возможно, мы наградим именным сертификатом в популярный маркетплейс Игоря из Санкт-Петербурга. Но это покажет время. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: У нас есть для вас три темы. И там будет три факта, ну не то чтобы прям факта, да, какие-то три мысли. А это может быть и фактом, а может быть и фейком. Если совсем разберетесь, три из трех, тогда сертификат на 5000. Два из трех, 3000. Если один правильный ответ, то фирменная термокружка Ретро-ФМ. Все понятно, вы готовы?
2: Да, готов.
1: Маргарита, угощай.
3: Ну что ж, выбирайте. Селфи, Марс, компьютерная мышь.
2: Давайте с мышей начнем.
3: С мышей, принято.
1: Давайте.
3: Итак, факт номер один. Заказчиком разработки компьютерной мыши стало американское космическое агентство НАСА. Правда или ложь?
2: Давайте, наверное, скажу, что правда.
3: И это? Это действительно правда. Для упрощения работы с вычислительными устройствами, но из-за невозможности использовать ее в невесомости, они, собственно, от изобретения отказались и подарили его всем нам.
1: А нам оставьте, да, сказали из соседнего агентства. Так, второй факт. Первая российская мышь имела название «Колобок». Правда или ложь?
2: Ну, «Колобок», наверное, нет. «Колобок», наверное, какой-то круглый.
1: Думаете, нет?
2: Не то, чтобы... Думаю, что нет.
1: Неправда. Принимается и... Это неправильный ответ. На самом деле, да, была изготовлена в формате такого круглого манипулятора, еще достаточно большого. Так что, да, такой факт есть.
3: Так, и третий факт. Первая мышь была настолько огромная, что управлять ею приходилось двумя руками. Правда или неправда?
2: Если это та же первая мышь, которую космонавты заказали, нет, наверное, нет. Это все-таки под одну руку, мне кажется, было сделано.
3: Это действительно неправда, но первоначально на ней должны были быть аж 5 кнопок. У вас 2 из 3, это значит сертификат на 3000 рублей.
2: Спасибо.
1: Игорь, мы вас поздравляем.
3: Молодец.
1: Да, и с победой, и с аномальной африканской жарой тоже. Тут у нас один из Санкт-Петербурга по фамилии Ридман сказал. Так что вы там тоже готовьте плавки, готовьтесь загорать. Классного вам лета в мае.
0: Фейк-контроль. Первые сменят.

0: Вадим Ривман и расскажет нам новости. Но это много времени. А вот в игре «Обратный отчет» там речь идет о секундах.
1: 30 секунд всего, друзья, чтобы вам быстренько отгадать, потом еще как можно быстрее выиграть, а за это получить приз. Это смарт-часы от RetroFM. Но все это будет чуть позже, а еще чуть позже будем читать ваше сообщение по теме
0: фармацевтики.
1: Фармацевтики,
0: да, сегодня день фармацевтов в России. Во-первых, поздравляем с профессиональным праздником. Мы ждем ваших историй интересных, классных, необычных, которые случались в аптеках, может быть, в поисках лекарств.
1: Да.
0: Только помните, мы сегодня говорим не про таблеточки, микстуры и настойки, да, а вот больше про жизнь.
1: Да, например, вы можете дополнить фразу что-то оба-пап, и дальше имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом. Или лучшее лекарство от уныния это, ну и другие фразочки, которые мог бы сказать фармацевт.

0: Еще чуть-чуть будет обязательно. Первая смена, как минимум 2 часа с вами на Retro FM в столице 9. Никуда не собирался уходить, и Вадим Ривман, у него новости, как всегда.
1: Никуда не уйду, пока не расскажу. Доброе утро. Итак, летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться от 33 до 47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы за отсутствие воды, не нужно писать заявление и собирать подписи соседей. С этого года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили в 19 регионах страны 315 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что беспилотники были сбиты над Азовским морем, Крымом, Кубанью и столичным регионом. Над Ярославской, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Ростовской областями. Кроме того, дроны сбивали над Рязанской, Псковской, Орловской, Новгородской, Липецкой, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями. Жарить шашлык на мангале или в жаровне запрещается, если скорость ветра превышает 10 метров в секунду, а об этом сообщили в МЧС России. Противопожарное расстояние от очага до любых построек должно быть не меньше 5 метров. Также открытый огонь нельзя разводить на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев. Запрет действует при введении особого противопожарного режима и при штормовом предупреждении. За нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка на даче может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей, а при пожаре это уже 50 тысяч, пишет РИА Новости. В России заметно сократилась доля продаж китайских автомобилей, с рынка уходят целые марки, а многие бренды урезают модельный ряд. В первом квартале этого года доля китайских марок в общих продажах сократилась с 52 до 40%, отмечают эксперты. При этом продажи новых российских брендов, созданных в партнерстве с китайскими производителями, наоборот, выросли почти в 4 раза. Ну и последнее. В интернете появилось пикантное видео с матча английской премьер-лиги. На глазах у десятков тысяч зрителей стадиона Emirates футболист лондонского Арсенала курьезным образом лишился своих шорт. Защитник гостей из Бернли сначала свалил на газон эквадорского защитника канониров Пьера Инкапье, а затем наступил буцей на его трусы. В результате шорты слетели, и игрок хозяев остался с полностью оголенным задом. Несмотря на конфуз, Арсенал довел матч до победы. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84.07, а на Retro FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: по будням с 7 до 11.
1: Ну и вот как теперь после этого?
2: Не знаю, но мне стало гораздо веселее.
1: Как после этого серьезные спортивные новости преподносить? Как он самое главное уже рассказал.
2: Понимаешь, новостник такие слова произносит. А Вадик-то у нас нет-нет, да еще тот хулиган, понимаешь?
1: Важнее новостей спорта уже сегодня не будет. Если хотите послушать второстепенные, там что-нибудь в 9.12 сделаем для вас.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 19 мая. Утро будет наполнено мягкой, приятной, но сильно эмоциональной атмосферой. В то же время день подойдет для неожиданных идей, творчества и обновления ваших знаний.
2: Тростина одержала все это время, чтобы сказать, и ты наконец-таки потерял согласную. На вторник! Вот ваша
1: вы, возьмите, пожалуйста.
2: Обычно я только теряю. Так, Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих.
1: Тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел.
2: Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить.
1: Раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными.
2: Львы, для того, чтобы двигаться вперед, иногда нужно оглянуться и понять свои ошибки.
1: Девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего.
2: Весы, постарайтесь решить профессиональные вопросы утром.
1: Скорпионы, благодаря своему дару убеждения, вы можете заслужить определенное уважение.
2: Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности. Будьте осторожней.
1: Козероги, утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудности.
2: Водолей, сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет классной идеей.
1: Рыбы, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми.
2: Так, ну а сейчас у нас будет спорт, а как без него?
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра всем неравнодушным. Ибрагимов из Манчестер Юнайтед, Батраков, Кисляк, Дивеев, Головин, Максименко, Тюкавин. Все они в итоговом составе сборной России на матче с Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго. Казалось бы, это все очевидно. А вот Соболев не попал. Это даже интересно с его голевой реализацией по весне. Да, в рамках летнего сбора национальная команда проведет 3 игры. С Египтом 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня, это Волгоград, Тринидад и Тобаго 9 июня. Это случится в Калининграде. Далее о зарубежном футболе. Карло Анчелотти объявил состав Бразилии на чемпионате мира 2026. Отметь, что Дуглас и Энрике из «Зенита» там будут. Ну и, наверное, многие порадуются за Неймара. Куда же без него. Далее. Хорватия тоже порадовала. Модрич попал в состав. Так что будем болеть и пожелаем ветерану отличного выступления. Барселона продлила контракт с главным тренером Ханси Фликом до 28-го года с опцией еще одного сезона. Ну а что, результаты к этому располагают. Ламин Ямаль из-за травмы пропустит матч Испании с Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 и может не сыграть в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Athletic, но мы-то знаем, иногда восстановление у очень молодых футболистов проходит быстрее, чем ставят официальные сроки, поэтому Ламину пожелаем только удачи и побыстрее вернуться в строй. Больше 3 миллионов человек посетили матчи в сезоне «Мир РПЛ». Это лучший результат сезона 18-19, того самого еще, допандемийного. Средняя посещаемость 13 628 зрителей. Достойно. К слову, сезоном ранее было всего 12 106 человек. Теперь немного о хоккее. Монреаль обыграл Баффало 3-2 в овертайме в 7-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли. Канадиенс сыграют с Каролиной в финале Восточной конференции. Ну и добрая новость. Под занавес Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров с флагом и гимном. Ура, ура, ура! Ну, Европейская федерация гимнастики обсудит допуск россиян с флагом на этой неделе. Пусть все налаживается. Пожелаем нашим гимнастам классного выступления. Ну и в том виде, в каком мы привыкли видеть спорт.
0: Физкульт-привет! Первый смене на Ретро-ФМ.

0: Ретро FM.
1: Так, 9.19. Соскучились мы по девчонкам. О, Маргарита, присаживайся.
2: А я кое-что спортивно-смешное принесла, как обычно. Короче, Шакил О'Нил обещал маме окончить университет и таки сделал это. Более того, он стал магистром. 17 мая все это произошло, буквально пару дней назад. В общем, в 92-м году легенда Лейкерс бросил универ ради старта карьеры в NBA, а теперь все-таки вернулся и окончил магистратуру. Трехкратный чемпион NBA посвятил диссертацию параллелям в спортивном менторстве и поэме «Одиссея». Да. Вообще-то.
1: Надеюсь, он не прикладывал руку к новому фильму Нолана, а то там, если есть вопросики.
2: Вот. Так что новоиспеченный ученик получил диплом. Там такой педагог такой, знаешь, рядом с Шакилом маленький.
1: А там, знаешь, на фоне Шакила все будут маленькими.
2: И большой диплом, и большая, знаешь, вот эта магистерская шапка, которую он будет потом подбрасывать.
1: А он не просто подбрасывал, он, наверное, бросил трехочковый, как бы, ну, наверняка. Руки-то золотые, руки-то помнят, руки-то делают.
2: Помнят, да. Так что учиться никогда не поздно.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий!
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
11: Подробности на astoriagrande.com.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Ведется расследование.
14: Чем займусь я?
15: Меньше слов.
16: А что мне делать?
17: Действуйте.
15: Больше версий.
18: А ты думаешь, что это?
15: Это «Вечерний детектив».
19: И это все о нем.
15: Абонемент на расследование.
0: Неограниченный круг подозреваемых.
4: Это очень круто.
15: Новые серии.
10: Ох, полетят клочки по заколочкам.
4: Отлично.
15: В среду и четверг в 18:10.
4: Да.
15: На канале ТВ-центр.
3: Милейшее место.
15: Возрастное ограничение 16+.
14: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
13: Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
16: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
18: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радиохаб.
20: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
18: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
20: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
18: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Retro FM, запускайте Радиохаб
20: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день фармацевта в России, и тему фармацевтики, тему аптек, случаев, которые там происходят. Ну и тему лекарств мы тоже поднимаем, но только не в виде таблеток, да не реальных историй. А может быть, у вас есть какие-то интересные находки, жизненный опыт подсказывает, что является лучшим лекарством от уныния, от бессонницы, от одиночества. Делитесь этим в наших социальных сетях.
2: Ольга пишет: доброе утро, ребята. Кот и собака, а если еще сразу вместе, вот это лучшее лекарство от всего. От уныния, от одиночества, средства от бессонницы, но имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом. А дальше мне нравится, Евгений пишет, знаешь, сразу же. Здравствуйте, любимая Рита и Саша. Лучшее лекарство от одиночества, уныния, бессонницы – это пиво. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. А дальше все равно пишешь: проснулся, помылся, погладил собаку. И почему-то тоже про противопоказания. Ну, тут какие могут быть противопоказания?
1: Ну, Вадим предлагает лень. Лучшее лекарство от работы. И тоже имеются противопоказания. Необходимо, конечно, проконсультироваться с начальством, потому что оно бывает разным. Не всякое может понять, а жаль.
2: Так, значит, ну тут такое. Как-то раз под шофе захотел. В общем, что-то было не то с человеком. Пришел в аптеку, попросил упаковку каких-нибудь таблеточек. Фармацевт дала витаминочек. Вот.
1: И все.
2: Нет, даже написал, что человеку стало нехорошо, лег за углом на улице. Представляешь?
1: Но
2: она утром проснулась, у нее дома, в комнате дочери. Меня напоили чаем, я ушел. Я тогда даже не сказал спасибо.
1: В Ленинграде? Ну ладно.
2: В набережные Челны это было.
1: Типичная,
2: понимаешь?
1: История, в которой бывал каждый назвать. Сергей пишет: доброе утро. Лучшее лекарство от одиночества. Сейчас прочитаю. Метифамин. Мне кажется, вот так надо читать. Да. Принимать регулярно, и пара найдется. Ну что ж, вам с утра...
2: один, все будет хорошо,
1: да,
2: утром.
1: Пару таблеточек метифамина, да, и к вечеру все наладится.
2: И не забывайте, пол таблеточки на-на-на-на, это, ну, как бы, это если надо, по требованию.
1: Угу.
2: Так, идем далее. Значит, у нас тут фотографии пионерии. Почему-то говорят, что пионерская зарядка. Это тоже
1: сегодня
2: хорошо.
1: Сегодня день пионерии. Вот почему говорят. И мы поздравляем всех, да, кто хотя бы одним днем, месяцем, годом, а может быть и дольше, причислял к себе, да, к пионерским отрядам. Ребята, всех с праздником, да. Помним, ценим, вспоминаем. Этим тоже можно, кстати, делиться в наших социальных сетях. У нас, да, хватит всегда места для доброй ностальгии. Ладно, я думаю, что сообщение мы еще дождемся, обязательно вернемся и обсудим, что там имеет противопоказание и о чем нужно проконсультироваться со специалистом. Но только не всерьез. Обязательно пишите. А сейчас 9:30, это новости, Вадим Ривман.
3: Да, рассказываю, доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. Речь идет не только об отдыхе для школьников, но и о федеральных выплатах учителям. Кроме того, предлагается ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Минимальная сумма 5000 рублей. Сейчас в стране уже действуют, напомню, выплаты для 100-бальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Но вот золотые медалисты пока остаются без финансового поощрения. Ситуация с лихорадкой Эбола в мире остается серьезной. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что во время прошлой эпидемии болезнь унесла жизни более 11 тысяч человек. Заносы вируса фиксировались в США, Великобритании, Испании, Италии. Академик подчеркнул, что инфекция легко передается от человека к человеку. Чтобы уберечься, необходимо соблюдать гигиену, избегать контактов с больными животными и людьми, а также не ездить в страны, где есть заболевшие. Число погибших в результате вооруженных нападения на исламский центр Сан-Диего в американском штате Калифорния возросло до 5 человек. Полиция рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти. Уточняется, что погибли трое взрослых мужчин, среди которых охранник мечети, и двое подростков, предположительно нападавших. Двое подозреваемых были обнаружены в автомобиле неподалеку от центра. По предварительным данным, они могли покончить с собой после атаки. Стало известно, в какие страны в ближайшие месяцы можно будет улететь из России прямыми рейсами. Такие данные опубликовала Ассоциация туроператоров. Аналитики выяснили, что без пересадок останется 32 направления. В АТОР пояснили, что к июню часть рейсов отменили из-за сезонности. Также полеты сократились из-за топливных и геополитических факторов. Закрытыми для наших туристов остаются Куба и Венесуэла. Повлиял на ситуацию и ближневосточный кризис. Впрочем, самые популярные направления сохранили прямые рейсы. В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С таким таким заявлением выступил глава Института демографии Юрий Крупнов. Он считает, что расширение возрастных границ молодежи только поощряет откладывание семьи и рождение детей. Сейчас по закону молодежью считаются люди до 35, но звучат предложения поднять эту планку до 40 и даже до 45 лет. По мнению эксперта, адаптируясь к этим изменениям, страна фактически поддерживает позднее создание семьи. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84.07. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: 9:37. Мы должны поиграть. Мы обязаны поиграть. Нам следует поиграть.
1: 37, 36, 35, 34, 33. Так бы выглядело.
0: Не-не, возраст так не идет, Рит.
1: А, жаль, конечно.
0: Но мы будем работать над этим.
1: Но я в соцсетях именно так пишу. Ну, я не знала.
0: Если кто против, да? Вот идите со своим против.
1: Да, а вот обратный отчет у нас идет именно так. Друзья, игрушка будет через несколько минут. Там классные подарки. Это смарт-часы от RetroFM. Еще есть поощрительные подарки. Это фирменная футболка. Поэтому просто обязательно звоните, а дальше уже сыграем. 23-24-88-3, код Москвы, 495.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: 9:44 в Москве. У нас Сергей на связи из Воронежа. Здравствуйте, Сергей.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе. Так, ну что, будем выигрывать? Какой настрой?
2: Ну, настрой боевой, а как получится?
3: Это самое главное. Правила очень простые. Мы вам говорим задание, потом говорим, обратный отчет пошел, и за 30 секунд вам нужно выполнить это задание. Слышали когда-нибудь, когда играем?

0: их пытаться пропеть, а вы со мной вместе допеваете или договариваете. Готовы?
1: Да.
0: Ну что ж, три фразы я из песен, за 10 секунд обратный отсчет пошел. А ну давай, наяривай, гитара.
1: Семиструнная.
0: Когда ты счастлив, сам счастьем поделись.
2: С кем?
1: С другим.
0: Полем, свежий ветер.
1: Пролетал.
2: Ну, мы же сказали, что будет 11, поэтому второй раунд выполнен, и остался гранд-финаль, битва за смарт-часы.
0: Если что, футболка уже ваша. Но теперь, наконец, третий раунд, он будет посвящен сыру. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три названия сыров. Обратный отсчет пошел.
1: Мазда, Чеда, Голландский, Калачевский у нас в Воронеже есть. Маздам, наверное, есть.
2: Есть.
0: Ну, в целом был, там было Маздам и Чеддер, и какой-то Калачевский,
2: как,
0: который есть.
2: Гауда и Фета неусыновленными оказались такими.
0: Ну, у нас трое детей было всего, понимаешь?
2: Да-да-да.
0: Их успели назвать, и получается смарт-часы у нас.
2: Сергей, все четко, молодчина.
1: Ура, спасибо.
2: Я бы даже сказал, с запасом. Выполняли задание, да, первый и третий раунд. Если что, можно даже еще передарить там секунды 3-4 следующему участнику, да. Ну, вы просто молодец. Все, смарт-часы отправляются в Воронеж. Оставайтесь на связи, наслаждайтесь с нами лучшими хитами конкретно сейчас от команды Beatles, правда, чуть более современном исполнении.
3: Обратный отсчет.

0: Так, ну если я в студию «Солдаты любви», что мы тогда? «Солдаты вашего утра». Первая смена, Саша и Рита, нам нужно пополнение. Как минимум служебной тайне. Неважно, кем вы работаете, нам нужен любой из вас. Причем, чем интереснее и необычнее ваша профессия, тем будет круче.
1: Да, друзья, но это все будет попозже, чуть-чуть. А сейчас нам нужны бойцы, которые будут писать про день фармацевтического работника в России. Но писать, знаете, в таком юмористическом ключе. Например, заканчивать выражение, ну там какая-то ваша веселенькая фраза, креатив и дальше. Имеются противопоказания для вашего здоровья, проконсультируйтесь со специалистом. Или, например, наоборот, дополнить лучшее лекарство от уныния, бессонницы, одиночества. Это вот пишите нам во всех соцсетях, мы это все обязательно очень скоро прочитаем.

0: Столица уже 10.00, это первая смена, движемся навстречу этому вторнику. Вот прям врываемся. И начнем этот путь мы с новостей. На актуальных от Вадима Ривмана.
1: Да, обязательно. Привет, доброе утро. Итак, сегодня начинается официальный визит Владимира Путина в Китай, который приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. В преддверии поездки российский президент записал видеообращение гражданам КНР вместо традиционной статьи в китайских СМИ. Путин подчеркнул, отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Торговля, политика, экономика, оборонная сфера, гуманитарная связи. В Госдуму поступил законопроект, который регулирует валютные операции с цифровыми рублями. Согласно документу, следить за законностью переводов будет банк, подключенный к платформе цифрового рубля. Именно он получит от пользователя распоряжение о переводе и возьмет на себя все контролирующие функции. Новый механизм должен сделать расчеты прозрачнее и удобнее, отмечает парламентская газета. Сейчас цифровой рубль проходит этап тестирования, и государство постепенно выстраивает правовую базу для его полноценного запуска. Уже более 84 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения с укусами клещей. Такие данные привели в Роспотребнадзоре. Резкий всплеск активности спровоцировали теплая и влажная погода. Медики предупреждают, опасность не ограничивается боррелиозом и энцефалитом. Клещи могут переносить сразу несколько инфекций, включая новые и малоизученные. В Роспотребнадзоре призывают соблюдать меры защиты. В случае укуса важно немедленно обратиться к врачу и не удалять клеща самостоятельно. Африканский зной пришел в столичный регион. По прогнозу, воздух может раскалиться до плюс 32. Экстремальная жара установилась не только в центральной России, но еще и в Поволжье и Сибири. Всему виной мощный антициклон и горячий воздух из Средней Азии. Причем в Москве в эти дни жарче, чем в Сочи и Крыму. Там всего плюс 20. Прохладнее даже в Северной Африке, в Тунисе и Марокко. Температура в столице пойдет на спад только ближе к выходным. Ну и последнее. Ночные свадьбы в музеях набирают популярность в Подмосковье. Новый свадебный ритуал приживается в регионе. Первая такая церемония прошла в рамках всероссийской акции «Ночь в музее». С 21 до 23 часов отношения оформили более 10 пар. Им на выбор предоставили 7 культурных площадок. Как отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, выездные регистрации в музеях – это не просто модный тренд, а возможность прикоснуться к истории, а ночной формат добавляет романтики. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84.07. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Ретро-ФМ.
1: И, безусловно, этот состав мы будем расширять. Ну, я думаю, так, через полчаса, когда все будем готовы. Когда для этого будет достойный повод.
2: Ты подожди, ты сейчас про свадьбы в музеях? Будешь да? состав расширять?
1: Конечно, именно про них.
2: А я просто сижу и об этом думаю. Думаю, пу-пу-пу-пу. Как бы
1: сижу
2: место есть.
1: А свадьбу думаю.
2: Остался человек, да. Я не против расширения состава, ребят, пишите.
1: Так, коротенечко, что у нас будет? Служебная тайна. Разгадываем это вашу раз. Профессию, вручаем деньги.
2: 100%.
1: Вспоминаем день пионерии, поздравляем всех пионеров, бывших не бывает, мы это знаем.
2: Это два.
1: И, конечно, день фармацевтов России. Поздравляем с профессиональным праздником.
2: Это три.
1: И обсуждаем тему в социальных сетях. Давайте, давайте уже к нам.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Столица, 19 мая, вторник, как у вас там? Утро будет наполнено мягкой, приятной, но сильной эмоциональной атмосферой. В то же время день подойдет для неожиданных идей, творчества и обновления ваших знаний.
2: Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих.
1: Тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел.
2: Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить.
1: Раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными.
2: Львы, для того, чтобы двигаться вперед, иногда нужно оглянуться и понять свои ошибки.
1: Девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего.
2: Весы, постарайтесь решить профессиональные вопросы утром.
1: Скорпионы, благодаря своему дару убеждения, вы можете заслужить определенное уважение.
2: Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности. Будьте осторожнее.
1: Козероги, утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудностей.
2: Водолеи, сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет хорошей идеей.
1: Рыбы, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любимыми людьми.
2: А еще день будет классным, но мы вот так решаем.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Ретро FM.
1: Супер удачного вторника всем, кто проснулся под любимые хиты Ретро FM. Это первая смена. Саша, Рита, мы на месте.
2: Слушай, у меня очень на поверхности, я бы тебе сказала, новость. Вот вчера, когда была жара, и половина людей, в том числе я, таяли вместе с жарой и не очень понимали, что происходит. Единственное, на что у меня было сил, я такая, так, надо как-то собраться, надо вещи в шкафу, что-нибудь их еще лучше переложить, чтобы я прям сразу смотрела и понимала, что у меня есть, что нет. Так это оказывается, как бы, психотерапевтический прием, доказанный. Психотерапевт раскрыл доступный каждому способ стать здоровее и счастливее. Улучшить ментальное и физическое самочувствие действительно помогает уборка. Вот, она объяснила, что во время любой физической активности, ну, во-первых, организм вырабатывает улучшающее настроение эндорфины, бла-бла-бла, мотивация, вот, а также порядок в доме, потому что ты, когда в чем-то уберешься, тебе кажется, что и порядок в твоей жизни.
1: Конечно,
2: тоже,
1: да. Ну, то, что внешне, то, что и внутри.
2: Конечно, контроль у тебя появляется, как будто ты контролируешь всю свою жизнь, это и самооценку вообще поддерживает, и регулировать эмоции повышает.
1: Не хочешь прийти убраться у меня?
2: Я подумала,
1: я забочусь о твоих эндорфинах прежде всего. А дальше уже все твои сочинения.
2: Что?
1: Конечно, я тебе дам. Давай так, 100 рублей метр.
2: 100 рублей метр?
1: Блин, она же не посчитает.
2: А я задумалась, метр это много или мало? Там сколько лет? А хватит на такси хотя бы. Ну, мы поговорим, мы подумаем.
0: Первая смена на Ретро FM.

0: Между тем.
1: Так, сегодня день фармацевта в России. Мы, во-первых, поздравляем с профессиональным праздником и придумываем оригинальное начало к известной фразе. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Норбек пишет: лучшее лекарство от любых лекарств – это флирт. Перед применением проконсультироваться с женой. Возможны побочки, давай. Резкая головная боль, чемодан у порога и внезапная смена места жительства.
2: Слушай, ну флирт – это же действительно прекрасно. Вот давай, нас тут сейчас трое сидят, двое незамужних, один все. Закрыли.
1: Сань, ты тоже незамужняя.
2: Незанятый. Ну вот кто любит флиртовать? Скажите честно, поднимите руки.
1: Да это просто рабочие моменты.
2: Ты что не поднимаешь, кудрявый? Так, женатик, да. Но ты не флиртуешь вообще?
1: С официального разрешения документа от жены, да. Итак, уважаемые сотрудницы, сегодня мне разрешено. И дальше поехали.
2: Все, мы попытались.
1: Чего еще люди пишут? Андрей, боюсь показаться неоригинальным, но на все ваши предложения ответ один. Баня! Это да. И Владимир добавляет, а еще можно добавить рыбалка, шашлык, сбор грибов. Владимир, и вы тоже правы.
2: Так, далее шашлычок под коньячок.
1: Вкусно очень.
2: Вот считается.
1: Юлия пишет, лучшее лекарство. Это ретро-ФМ в целом. Конечно, программа «Первая смена» с Сашей Ритой. И от уныния, и от лени, короче, от любой хандры противопоказаний нет. Принимать каждый день в удобное время, перерыва в приеме не требуется. Пишет все та же Юлия, как будто она знает о нас чуть больше, чем мы сами.
2: Дальше мне нравится, кто-то написал, а какой магний принимает Саша, чтобы работать с Ритой?
1: Господи, да там не только магний,
2: там
1: поверьте.
2: Там не только магний.
1: За 4
2: года, а потом
1: года,
2: Рита вам расскажет, какой магний она принимает, чтобы работать с Сашей. Ну, как бы я понимаю, сын маминой подруги. Ну, вы там посмотрите, вот мы опубликовывали, можно так сказать? Магний должен твой помочь сейчас. Там, знаете, есть у нас вырезки из неудачных моментов видео. Там увидите, какой
1: кто
2: Саша на самом деле.
1: Неудачных моментов? Они просто как бы те, не попавшие в главное видео.
2: Вот, те, которые я уже 4 года, понимаете, и мой магний терпим. Поэтому у нас взаим. Мы один рецепт на двоих пользуем.
1: Так вот про кого ты психологу своему рассказываешь,
2: вот
1: да?
2: Вот Кудрявый пришел
1: герой.
2: Когда к нам. Вот он вообще, он там, ты, да, звукорежиссер наш. Он и нас двоих терпит, и вообще иногда на стуле раскачивается. Ну, говорит, ему нравится.
1: Но он еще и до нас сам с собой разговаривал. Не надо как на нас ответственность вешать.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
8: А что мне делать?
9: Действуйте.
7: Больше версий.
10: А ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
7: Новые серии.
14: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
7: В среду и четверг в 18:10.
13: Да.
7: На канале ТВ-центр.
15: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Маргарита, вы что-то хотели сказать?
1: Я с тобой макаронами хотела поделиться.
0: Нет, нет, нет, вот эти бока сами, обрастайте сами, удачу.
1: Ну вот так, хотел сказать, я объелась уже, они такие
0: вкусные. Кто-то завтракает
1: вообще.
0: Уже, знаете, давно проснулся. А кто-то, возможно, только направляется на работу. Опоздунам отдельный привет от первой смены на Ретро-ФМ. Потому что...
1: Кстати, что хочу сказать, у нас как будто портал опоздунов или кого-то открылся. Я сейчас вышла, собственно, греть микроволновку,
0: да,
1: вот эти макароны. И просто миллиард людей из разных...
0: Женщина, я вообще-то с 8 здесь занимала, да, на разогрев.
1: Вы чего вообще? Вы откуда все взялись-то в офис? Поприходили они к 10:30.
0: Вот именно, так бы раньше надо было приходить. Но вторник – это самый опаздывательский день. Да, на работу 31% людей чаще всего опаздывают за неделю. Самым опаздывающим сектором назвали IT. О, сектор IT на барабане. Да-да-да, такой корпоратив у айтишников. Как там? Леонид.
1: IT-корпоратив.
0: Да. Леонид Нейросетыч Якубович.
1: Нейросетыч.
0: А, слушай, они тогда должны не банки с огурцами перевозить, а баночки с энергетиками там что-нибудь.
1: Я сейчас придумал другую добивку. Типа, Леонид IT. Вы почему опоздали? Итак, первая буква, почему я опоздал, это L.
0: Кто готов назвать код целиком? Десять тридцать. Серьезные минуты на Ретро-ФМ. Новости от Вадима Ривма.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий с 1 августа этого года. Выплаты будут увеличены на 17,3%.

0,2%, об этом сообщили в пресс-службе соцфонда. Повышение обусловлено результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они более чем втрое превысили уровень инфляции, отметили в фонде. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Судно вылетело из якутского села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета, однако после этого связь с экипажем пропала. На борту находились 8 человек. Спасатели и медики направились к месту приземления самолета. В Ярославской области обломки сбитых украинских беспилотников попали в промышленный объект. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что большинство из атаковавших регион украинских беспилотников удалось уничтожить, но произошло попадание в промышленный объект, вспыхнул пожар, его тушат. Обошлось без пострадавших. Кроме того, из-за атаки беспилотников какое-то время было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас оно восстановлено. Аэропорт Ярославля временно не принимает и не отправляет самолеты. На Камчатке введен красный код авиационной опасности. Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту более 10 километров. Это втрое выше самого вулкана. После выброса пепел начал оседать в населенных пунктах Усть-Камчатского округа. В МЧС предупредили, что пепловый шлейф может представлять угрозу для полетов. Активность Безымянного начала расти еще в начале мая. Жители ближайших поселков просят не паниковать, но следить за оповещениями. Прямой угрозы для людей пока нет. Вулканологи не исключают новых выбросов в ближайшие дни. Жарить шашлык на мангале или в жаровне запрещается, если скорость ветра превышает 10 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС России. Противопожарное расстояние от очага до любых построек должно быть не меньше 5 метров. Также открытый огонь нельзя разводить на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев. Запрет действует при введении особого противопожарного режима и при штормовом предупреждении. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 35 копеек. Евро 84 рубля 7 копеек. Ну а с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Финальный аккорд остался в первой смене на Retro FM. И тем более еще столько денег не разыграно. Конечно. Нельзя их оставлять неосвоенными.
1: У нас еще 5000 лежат. Лежат и смотрят и на нас, и говорят: слушайте, а давайте служебный тайник разыграем. Вот вам позвонит человек, допустим. Мы такие: так, допустим. Значит, он не расскажет вам, а только редактору, какая у него профессия. А вы будете пробовать, и вот за каждый ваш промах 1000 рублей ему. А мы такие: вообще, легко. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните.

0: У нас на связи Баир из Амурской области, который желает, чтобы мы разгадали его служебную тайну. Здравствуйте, Баир.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Так, ну что?
1: У нас уже день.
2: У вас уже
1: вечер
2: день.
1: Почти.
2: А вы уже прям работаете?
0: Уже последнее время лет 25 тогда. Давненько.
1: Нет, нет. Не 25, но уже 9-й год.
2: Девятый год. Ну что, давай тогда, Александр, попробуем узнать, что же 9-й год делает Баир.
0: 9-й
2: Погнали.
0: Год подряд.
2: Итак, вы работаете с людьми или с документами?
1: С людьми.
2: С людьми. Но вы вообще любите свою профессию или люди достали уже, если честно?
1: Нет, не достали. Люблю профессию.
0: То есть прям приятно.

0: как скажешь.
1: Давай скажем.
0: Да, хорошо. Процедуры, может быть, да, что-то такое?
2: Ну, да, есть.
0: Хорошо, процедуры.
1: Ну, первое, что подходит, это доктор.
0: Ну, ладно.
1: Доктор. Вы доктор?
0: Доктор, да-да-да, будем Айболит. Рассматривать доктора.
2: Ну, почти Айболит, да.
1: Почти Айболит. Но не доктор.
0: Доктор или не доктор?
2: А то... Не доктор.
1: Не доктор. Доктор.
0: Ну ладно, 2000 рублей пусть будет, даже то, педиатра уже рядом. Не трогаем. Да, где-то медицина рядом с доктором.
1: Медбрат, медсестра, вот что-то такое.
0: Ну вот возможно, фельдшерка.
2: Давайте уже 5000, да и все.
0: Хороший настрой, блин, хороший.
1: Так,
0: ну а может вы
1: не
0: какой-нибудь...
1: рядом.
0: Да-да-да, вот какие манипуляции еще правильно.
1: Но я помню только, что там есть медбрат, кто ходит рядом с доктором? Медбрат, медсестра.
0: Помощники, да, врача?
1: Потом берут кровь.
0: Но вы не те, кто помогает врачу, да, получается, в принципе, в целом. Мы тогда врача и вот прям такое медицинское оставляем в стороне, рядом что-то, да?
2: Не, ну вы близко-близко.
1: Близко-близко. То есть вы тоже как бы, ну, прям вот, ну, как работаете в клинике.
0: Может, вообще мануальчик. Какой-нибудь.
1: Не знаю. Так.
2: Нет, не мануальщик.
1: Ну,
2: не
1: мануальщик. 3000 тогда ваша.
0: Хорошо.
1: Так. Доктор. Рядом с доктором.
0: Доктор. Да. Может, вы... Не, ну,
1: то есть это какая-то штука, которая близка к лечению, но не доктор. Я уж не знаю, как... Может, вы делаете какие-нибудь процедуры, я не знаю.
0: Остеопат. Череп дышит или нет? Ну, так, Лайр, ну давайте.
1: Делайте какие-то, может, процедуры.
0: Вы руками другое. Вообще как-то работаете в процессе, давайте.
2: Да,
0: хорошо,
2: работаю.
0: Да. Так, ну, может, массажи руками? Какие-нибудь. Лайр.
2: Да, массаж делает.
0: Массаж делаете. Ну, вы то тогда массажист?
1: Массажист.
0: Я не говорю,
1: получается?
0: Массажер.
1: Какой массажер?
2: Все, это массажер-то сразу.
0: А что вы нас так долго мучаете, знаете, вот тоже.
1: Ну что, массажист?
2: Я старался.
0: Да вы молодец.
1: Ну давайте за массажер,
0: да.
1: За оскорбление. Согласен. Мы еще 1000 добавим.
0: А тут потом, да, знаете, вот эти судебные разбирательства долгие. Кому они нужны? 4000 рублей ваши.
2: Я тоже так думаю.
0: Вы молодец.
2: Можно еще 1000 за позитив накинуть. И прекрасно.
0: Мою машину забирайте. Да. Мы 4000 зафиксировали, да, выигрыш Баира, то у нас звукорежиссер Александр вообще не поймет, о чем мы тут говорим. Сашка, победа. Баир, да, победил в честном бою, да, ну 4 точно заработал. Да, у меня просто тут маркетплейс был под рукой, да, как бы я тут зачитался. Ну что, Баир, поздравляем вас. Желаем Амурской области тоже отличной погоды, как у нас в столице. Вам успехов в работе, чтобы, да, массажи обязательно помогали людям, чтобы были благодарные клиенты. Да, ну и если у вас знакомый еще фармацевт там есть, может
1: им
0: быть,
1: в том числе медицинском.
0: Да, приветики и поздравления с профессиональным праздником. Вы молодец!

0: кажется, магия вот таких хитов состоит в том, что даже не зная языка, ты слушаешь и все равно
1: тебе
0: чувствуешь,
1: кажется, что
0: там,
1: ты знаешь, да,
0: да, знаешь, что там что-то хорошее про любовь, про свет, про надежду. И эта песня тебя очень сильно вдохновляет. Любую песню, мне кажется, возьми Рики и Пори, которые звучат на Retro FM, и она будет производить именно вот такое волшебное воздействие на слушателя.
1: И сразу становится так весело, что как будто бы сейчас сам он зайдет в студию. Когда говоришь весело, сразу же: это меня звали, это я, Веселов, я уже подошел.
0: Антон Веселов уже стучит, уже, да-да-да, ищет свой фильтр на микрофон, уже настраивается, чаек попивает и говорит: ну, сейчас приду, как устрою вам, как сейчас будут вам хиты. Да, мы желаем удачи нашему коллеге. Мы поздравляем всех фармацевтов с профессиональным праздником. Мы поздравляем всех пионеров. Да, бывших слово такое не употребляем, потому что это навсегда. Есть сегодня,
1: надеюсь,
0: эта возможность
1: не
0: поделиться.
1: Надеюсь, не все бывшие навсегда. Угу.
0: Но это уже от вашего решения зависит. Меньше нойте, больше действуйте. Вот, так что классного вторника, ребят, 19 мая. А мы вернемся к вам уже завтра, в среду в 7:00. Но сначала у вас получится удачный вторник. Мы проверяли. Так и будет.

мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Ну, главное, чтобы эти слова «only you», только «ты» звучали не во время спора о том, кто виноват. Это «Саваш» на Retro FM в 11.17. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Бонни, Малсу и Пупо. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Ну, хотелось бы, конечно, холиды, но пока работаем, друзья, делаем это весело. С любимой музыкой в Москве половина двенадцатого. С новостями на Ретро-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. 60 тысяч рублей в месяц в России могут повысить МРОТ. С инициативой выступили в Госдуме. Парламентарии отметили, прожить на нынешние 27 тысяч рублей в месяц невозможно из-за цен на услуги ЖКХ, еду и лекарства. Инициативу направили на обсуждение. Кроме того, как передает ТАСС, было предложено ввести поквартальную индексацию пенсии с учетом инфляции, повысить стипендии и отменить подоходный налог для малообеспеченных граждан. Накопительные пенсии около 136 тысяч россиян увеличатся более чем на 17% уже с 1 августа, об этом сообщил соцфонд. По его данным, повышение коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, получающих срочную пенсионную выплату. Средняя накопительная пенсия составляет 1600 рублей в месяц, срочная пенсионная выплата – 3000. Семьеведение следует вести уже с первого класса, с инициативой выступают в Госдуме, хотя изначально предмет был разработан для старшей школы. Отмечается, что желание расширить внеурочный курс выразили именно родители. На уроках рассказывают о ведении домашнего хозяйства, планировании бюджета и получении мер государственной поддержки. Сейчас в разработке курса принимают участие почти 60 регионов страны. Отказ двигателя стал причиной аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу Якутии. К такому выводу пришли специалисты во время следствия. В МЧС сообщили, что пилот решил вернуться после вылета. После этого связь с самолетом пропала. Экипаж сообщил свои координаты лишь после приземления. Пассажиры направились в сторону поселка. На борту находилось 8 человек. Данные о пострадавших сейчас уточняются. Ограбление Лувра ляжет в основу художественного фильма. Его название пока не раскрывается. Кинолента станет экранизацией книги расследования «Руки прочь от Лувра». По словам авторов, при подготовке текста они использовали секретные документы и сенсационные отчеты. Напомню, ограбление Лувра произошло в октябре прошлого года. Грабителям потребовалось всего 4 минуты, чтобы похитить несколько исторических драгоценностей и скрыться с места преступления. Ущерб составил 88 миллионов евро. Ну и о валюте в конце выпуска. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро сегодня 84 рубля 7 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

За что можно любить эту песню? Да, конечно же, за припев, который можно подпевать, не зная вообще никакого языка, кроме русского. Ну, а кто не узнал, сообщаю, Вая Кан Диас, группа Вая Кан Диас на Ретро FM только что, а уже совсем скоро у нас группа АХА, Space и группа Форум в Москве, 11 часов и 42 минуты.

Да что там? Ага, явно поскромничали, ребят, с названием своей группы. Это настоящее ага-га! А местами даже о-го-го. Take on me. Группа Аха на Ретро-ФМ в 11.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица, и я не встану.

0: даже если вы вдруг почему-то встали не стоя на ноги, друзья, есть шанс все исправить. Включайте с утра пораньше первую смену на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с классными подарками, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саша Светлов и Рит Субботина разбудит любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Кресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года.

0: Ну, просто какая-то песня-триллер, друзья. Тут вам и шмяк, и бяк, и шмык. Но с одной мыслью не поспоришь. Хорошо, когда женщина есть. В Москве половина первого с новостями на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минфин хочет ужесточить выдачу семейной ипотеки. По данным издания «Московская перспектива», такие займы с 1 июля могут сделать дороже для родителей, которые не состоят в браке. Об этом говорится в письме замглавы Минстроя Никиты Стасишина правительству. Ставка будет увеличена, если второй родитель оформит еще одну семейную ипотеку. В Минстрое в целом согласны с инициативой Минфина, однако там считают, что эти правила не должны касаться уже выданных займов. За организацию детского оздоровительного отдыха теперь отвечают главы регионов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все такие учреждения должны соответствовать всем современным требованиям. Спикер отметил, лагеря являются местом, где дети могут поправить здоровье, а также выстроить реальные, а не виртуальные коммуникации. Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе из России. В целом, в Министерстве туризма королевства отметили, что нововведения будут рассмотрены Комитетом по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики. Температура воздуха в Москве начнет снижаться с четверга. Об этом рассказала ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в выходные ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Воздух прогреется максимум до 24 градусов тепла. Изменения связаны со сменой ветра на северо-западный. Ну а на сегодня и завтра синоптики прогнозируют в Москве до плюс 32 градусов без осадков. Кратковременная гроза возможна лишь завтра, в среду. Малина по 4000 за килограмм, голубика за 1500. Фотографии с такими ценниками с одного из рынков в Москве появились в интернет-СМИ. Как отмечают специалисты, это обусловлено не сезоном ягоды, однако сейчас появились технологии, которые позволяют собирать урожай раньше времени. Это дорогое удовольствие, которое требует существенных финансовых вложений и ручного квалифицированного труда. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84.07. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Yeah!

если хорошего должно быть в жизни понемножку, то пусть оно хотя бы будет почаще. Я вам так скажу, друзья. Имею в виду, конечно же, ее любимую музыку. На Ретро-ФМ уже совсем.

Ну, любой минус уже наполовину плюс, так считаем мы, оптимисты. Впрочем, с такой-то музыкой трудно быть пессимистом, но это, наверное, просто невозможно. Это Bon Jovi на Ретро FM в 12.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья.

0: Ну, как известно, красивая женщина радует мужской взгляд, некрасивая – женский. А группа, женская группа «Бананарама» радует прежде всего наш слух. Порадовали, ничего не скажу, только что. 13-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Рафаэл Кара, Евгений Осин и Крис Норман уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: множество поздравлений от Рафаэла Кары. Ну, как старый пионер, я думаю, она поздравляет нас все-таки с Днем Пионерии. Ну, почему-то хочется так думать. Спасибо. В Москве половина второго. Снова 7 на РТФМ. Дмитрий Кралев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Очередная мера поддержки в России намерены увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет. Предполагается повысить его до 100% от среднего заработка при уходе за одним ребенком и до 200% при уходе за двумя и более детьми. В настоящее время пособие составляет 40% и 100% от заработка соответственно. Законопроект будет внесен в Госдуму сегодня. Изменения призваны компенсировать потерю семейного дохода, связанную с декретным отпуском. Временное удостоверение личности теперь будут выдавать всем автоматически, а не только по запросу гражданина. МВД утвердила новую форму этого документа. Его оформление бесплатное. Каждый документ получит уникальный номер. Как напоминает парламентская газета, такое удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт. Например, при достижении 20 или 45 лет или смене фамилии. Без него не устроиться на работу, не получить пенсию и не купить билет на поезд. Новые данные поступили с Байкала, где произошло ЧП с аэролодкой. На борту судна, по уточненным данным, находились 18, а не 14 человек. В МЧС сообщили о гибели 5 пассажиров. По предварительной версии, причиной трагедии стал перегруз. По данным СМИ, на катере передвигалась туристическая группа из Московской области. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Китае запустили систему оплаты по QR-коду. Как пишут ведомости, новый сервис доступен российским туристам и розничным клиентам. Списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается. Максимальная сумма одной операции 70 тысяч рублей. Ну а ранее аналогичные услуги по оплате через QR-код появились во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. Россияне начали отказываться от черной икры. Ее продажи по итогам первых 4 месяцев упали на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек при покупке черной икры, по данным аналитиков, достиг 7,5 тысяч рублей. А килограмм продукции в первом квартале обходился покупателям в 74 800 рублей. Эксперты объясняют такие цены длительным циклом производства, так как осетр дает икру только в 7-8 году жизни. И о валюте на этот вторник. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

наша жизнь – игра. На Фэнси еще раз решительно это доказывает. Правда, игра у него такая странная. Притворяется он пирогом, просит его порезать. Слайс мина из Фэнси на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро. Рик Эсли, группа «Квин» и «Маленький принц» в Москве 13 часов и 42 минуты.

тут еще не готов стать счастливым, друзья. Надо срочно готовиться, потому что, собственно, осчастливливанием мы и займемся буквально через несколько минут. Филичита на Ретро FM. Ваши приветы и поздравления. Все это в течение часа. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 13:56. Всем доброго дня!

Ну что, друзья, начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. СМСки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова «Ретро-ФМ». Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там выбирайте вкладку «Программы», находите «Филичту» и заполняйте специальную форму. Заходите в наши соцсети. В частности, у нас есть канал «ВМАКС». Там можно под специальным постом отправлять свои сообщения. Ну и самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, не забывайте подписываться. Это чрезвычайно важно.

0: Так, друзья, ну что, начинаю читать ваши сообщения. Еще раз призываю вас подписываться. Это очень важно. Надя из Москвы поздравляет своего любимого, дорогого человека Сергея Окунева. Сережа, я нас поздравляю. Долгих, счастливых нам лет жизни. Люблю тебя, пишет Надя. Алсу передает привет своей маме Альмире в СНТ Ольховка из Башкирии. Ну, а Ольга Борисовна из Иркутска поздравляет с днем рождения Натали Сергеевну Гончарову, собственно, из Иркутска, и Марию Федотову из поселка Магайтуй. Ударение на второй слог. Магойтуй. Вот, извините, вот так вот. Магойтуй. Правильно, Читинской области. Желает им крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Так, в этом месте начинаем плясать синхронно, а я начинаю читать ваше сообщение. София передает привет маме и бабушке, которые сейчас в Екатеринбурге. Павел из Москвы поздравляет своих друзей, одноклассников, выпускников 28-й английской спецшколы Москвы 86-го года выпуска с Днем Пионерии. Будьте готовы, пишет Павел. Отвечаю, всегда готовы. Анютка передает огромный привет своей любви Виталию Филиппову. Солнце мое, скучаю по тебе. Ну и, наконец, Татьяна Гумунюк из Северодвинска поздравляет Андрея Исаева, благородного, умного, заботливого мужа с днем рождения. Желает здоровья, отличного отдыха и незабываемых впечатлений в отпуске.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Поздравляют сегодня Анну Насухину из Москвы. Ты как хороший эфир, пишут коллеги. Всегда на волне, всегда в точку. Пусть вдохновение никогда не уходит на рекламную паузу. Замечательное поздравление. Так, коллеги филиала Роскадастр по Московской области передают привет Ирине Анатольевне Киселевой. Ну что, продолжим совсем скоро, друзья. Не забывайте подписывать ваши сообщения. Это чрезвычайно важно.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, клиент 61.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Этим летом каждая семья...

0: Я должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Ведется расследование.
2: Чем займусь я?
3: Меньше слов.
2: А что мне делать?
1: Действуйте.
3: Больше версий.
1: Как ты думаешь, что это?
3: Это «Вечерний детектив».
1: И это все о нем.
3: Абонемент на расследование.
4: Неограниченный круг подозреваемых.
2: Это очень круто.
3: Новые серии.
5: Ох, полетят клочки по заколочкам.
2: Отлично.
3: В среду и четверг. 18.10.
2: Да.
3: На канале ТВ-центр.
6: Милейшее место.
3: Возрастное ограничение 16+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Весь коллектив склада «Нефэлекта» «Электро» поздравляет дорогого руководителя Кирилла Никитина с днем рождения. Желает счастья, здоровья, поменьше работы, побольше зарплаты. Ну, по-моему, универсальное пожелание. Всем такого хочется. Елена передает большой привет своему мужу Андрею Молчанову. Ну, а Галина Сиротенко передает привет замечательному городу Тихорецку Краснодарского края и особенно девчонкам-коллегам из ОЦОР, что бы то ни было. Ирине, Елене, Анастасии, Виктории огромный привет.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Это Юрий Антонов. Филичите на Ретро-ФМ, друзья. Читаю ваши сообщения. Александр Тимофеевич, басист из Москвы, поздравляет своего лучшего друга Олега Арутюняну с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, семейного тепла и финансового благополучия. Людмила поздравляет с днем пионерии свою коллегу Ирину Алексеевну Стахееву. Мы с ней были пионерами, пишет Людмила. Было круто. Передает привет своим молодым коллегам Наташе Власовой и Наташе Шатохиной. Они в силу возраста не были пионерами. Ну, мы им не завидуем. Правда, Людмила? Так, идем дальше. Коллектив «Стат-офис» передает привет своей любимой начальнице Наталье Александровне. Собственно, Наталья Александровна желает здоровья, любви, и ты самая красивая и любимая. Вот так вот коллектив, понимаешь, по-небратски на «ты».

Артур из Ижевска передает привет. Собственно, а никому он не передает, он себе передает привет. Еду, говорит, сейчас на новой машине, слушаю ваши рады, наслаждаюсь прекрасной музыкой. Ну, хорошо, передаем вам привет, Артур. Хорошего вам настроения. Юлия Шнейдер передает привет швейному цеху Олла из Екатеринбурга, девчатам Татьяне, Наталье, Софии, Жанне, Асе и руководителю Екатерине. Благодарю вас за все. Это Юля благодарит девушек. Ну и, наконец, Нина Дмитриева из Альметьевска передает большой привет Алене Чунтыжовой, самой главной атишнице России. Да что там России? Всего Альметьевска. Прости, что косячим, пишет Нина. Будем исправляться.

Так, друзья, читаю подписанные сообщения. Подписывайте их, пожалуйста. Кому адресовано ваше сообщение, от кого, куда и так далее. Все выходные данные, что называется.

0: мы всегда рядом и всегда готовы оказать поддержку. Любим, обнимаем, не грусти. Ну, а Зинаида из Москвы передает большой привет коллеге Михаилу Михайловичу Брязу. Желает плодотворной работы, хорошего настроения. И коллеги, в общем, к ней тоже присоединяются.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

Это группа Secret Service завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Екатерина передает привет Сереженьке, самому важному, любимому своему человеку. Семья Пушкарских передает зимний, несмотря на май, снежный привет из Красноярского края, город Дудинка, родным в теплый солнечный Челябинск. До скорой встречи. Друзья из Ногинска желают удачи Дмитрию Котикову. Пусть не грустит, он большой молодец. Светлана поздравляет своего брата Игоря Лыгалова. С днем рождения, желает здоровья, веселья, замечательного настроения, хорошего отдыха. Ну и, наконец, Николай Лукьяненко из Волгограда передает приветы двоюродному дяде Александру Конищеву из Волгограда, маминым подругам Оксане Горбань и Галине Китай-Горе. Китай-Горе, простите. Сложная фамилия, между прочим. Могу ошибиться. Так, ладно, друзья. Завтра продолжим, как всегда, с 2 до 3 дня. Все будет. Будут ваши приветы, будут поздравления и, конечно, ваша любимая музыка. Ну, а я прощаюсь с вами. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов.

0: Джетлайнер. Легкая, воздушная. Но не кукуруза, а песня знаменитой группы Modern Talking, друзья, точно лучше, чем кукуруза. Да, на самом деле, лучше, чем много что на земле, но такая же хорошая, как и все остальные песни, звучащие здесь, в эфире. Retro FM. Вторник у нас продолжается, 19 мая, весна в самом разгаре, скоро лето, а погода, погода у вас такая же, да, тоже плюс 30, ну или хотя бы, ну не знаю, ну чтобы, ну лето бы чувствовалось. Очень бы хотелось, чтобы во всех городах вещания Retro FM так было. Солнечно и красиво, 15 часов и 16 минут московское время, меня зовут Юрий Гурьянов. Буду вам ставить песни красивые. Специально для этого и пришел на работу.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: А вы же помните эти знаменитые костюмы яркие группы ABBA, в том числе облегающие комбинезоны, брюки клёш со стразами или еще чем-нибудь блестящим ярким? Это не просто так все было. Не только красоты ради. Дело в том, что в Швеции в 70-е годы был закон, по которому можно было не платить налоги за покупку всего, что касается работы. Поэтому костюмы ABBA делали такие, в которых невозможно было ходить в обычной жизни, а только для работы. Ой, слушайте, как-нибудь надо обязательно про группу ABBA поподробнее рассказать в программе «Юм», но не на этой неделе, потому что в ближайшую субботу будем наконец-то вместе вспоминать про короля поп-музыки Майкла Джексона. Целый час будем песни легендарные слушать с вами и интересные факты узнавать. В субботу с 13 до 14 по Москве, а прямо сейчас немного о важном и актуальном. Плен 4-го столицы с новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Пекин в ожидании российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным. Улицы столицы КНР украсили флагами России и Китая. Визит продлится 2 дня. В составе российской делегации также 8 министров и 5 вице-премьеров. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в Пекине стороны обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений, а также подпишут около 40 документов. Литва призвала НАТО напасть на Калининград. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны. В свою очередь, в Госдуме сообщили, в случае вторжения Россия может уничтожить Литву за 15 минут. При этом, как заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, Россия никогда не угрожала ни одной стране Североатлантического альянса. А ранее президент Владимир Путин говорил, что любые угрозы в адрес Калининградской области выведут напряженность на невиданный уровень. В Великом Новгороде отменили общегородской праздник «Последний звонок». Мероприятие решили не проводить из соображений безопасности, об этом сообщил мэр. Там уточнили, последние звонки пройдут непосредственно в образовательных учреждениях. Ну и, как передает Интерфакс, общегородские праздники проводились в Великом Новгороде в последних числах мая. В 2020 и 2022 годах их отменяли из-за эпидемии COVID-19, а в прошлом году также из-за требований безопасности. Возможный завоз лихорадки Эбола в Россию не получит распространение благодаря эффективным мерам безопасности. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Малинникова. Она уточнила, в нашей стране существует федеральный проект «Санитарный щит», который направлен на защиту от завоза различных вирусов и инфекций. Ну а ранее специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола. Анализ занимает меньше часа. Двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову внесут в Международный зал славы волейбола. Церемония состоится в октябре этого года в штате Массачусетс, который считается местом рождения этого вида спорта. Россиянку назвали одной из самых выдающихся в истории женского волейбола. В составе сборной России Гамова 4-жды участвовала в Олимпийских играх, завоевав 2 серебряные медали. 2-жды становилась чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году. И о валюте на этот вторник. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

14 лет. Представляете, в 14 она стала знаменитой. Ванесса Паради и легендарный хит «Джоли Такси» про таксиста Джо, который Ванесса выпустила в таком юном возрасте. В общем, начала очень рано она. Кстати, для тех, кто рано начинает, не забывайте, что на Ретро-ФМ есть утреннее шоу «Первая смена». Ежедневно с 7 до 11 игры, подарки, свежие новости, интересные темы и отличное настроение с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиной. Не проспите, не пропустите «Первую смену» на Ретро-ФМ.

0: по абрикосовой.
1: Однажды, когда Юрия Антонова спросили о секрете его мелодии композиторском, он ответил примерно так. «Я не делал ничего особенного. Я просто писал мелодию на хорошие стихи». При этом Юрий Михайлович очень ценит признание его музыки огромным количеством людей. Думаю, что среди слушателей Retro FM его песня нравится, ну, примерно 100%. Слушатели, впереди у нас еще много музыкальной красоты. В Москве 16 часов и практически уже 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
2: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
3: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
4: Серьезно?
3: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
4: Господи, даже я тебе поверила.
3: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
4: Это очень скоро я буду говорить. Это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
7: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru.

got news for you. You better listen.

0: Кстати, Константин Никольский написал свой знаменитый хит «Музыкант» еще в 71-м году, прямо во время службы в армии. Он сочинил текст и мелодию без гитары, полностью в голове, стоя на посту. При этом долгое время она исполнялась на квартирниках, то есть неофициально, а вот как раз-таки официально она вышла только в 81-м году, то есть спустя 10 лет после написания, и до сих пор с нами здесь, на Retro-FM. «16:30» уже в столице. С актуальной информацией Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Юр, добрый день. Всех приветствую. Министерство иностранных дел рассказало о повестке предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина, обсудит широкий круг вопросов, включая итоги недавнего визита Трампа в Китай. Замглавы МИД Андрей Руденко уточнил, что в повестке и двусторонние вопросы, и международные темы, и наиболее острые мировые кризисы. Владимир Путин ранее отметил, что отношения с КНР достигли беспрецедентного уровня, а визит продлится 2 дня сегодня и завтра. Минфин предложил новое ужесточение по семейной ипотеке, повышать ставку, если второй родитель уже получил льготный кредит или если заемщик не состоит в браке и не прописан с ребенком по одному адресу. По данным Коммерсанта, Минстрой в целом согласен, но считает, что новые правила не должны касаться уже выданных кредитов. С февраля программа уже была ужесточена. Льготный кредит под 6% теперь можно взять только один раз на семью. Таиланд вдвое сокращает срок безвизового въезда для туристов из России с 60 до 30 дней. 60-дневный безвиз был введен в 2024 году для стимулирования въездного туризма, но теперь его отменяют. Причины – рост числа иностранцев, которые приезжают в страну не с туристическими целями, а также увеличение продаж недвижимости через подставных покупателей. По данным Министерства туризма, большинство гостей остаются в Таиланде в среднем всего 9 дней. Для некоторых стран срок безвиза могут также сократить вплоть до 15 дней. Ввоз мощных подержанных автомобилей из Китая в Россию почти сошел на нет. Доля машин с двигателями свыше 160 лошадиных сил сократилась с 60% до 2%. За 4 месяца из 30 тысяч ввезенных авто с пробегом лишь 562 экземпляра имеют такие моторы. Теперь 60% импорта приходится на машины мощностью 140-160 лошадиных сил. Самая популярная модель – Toyota Corolla китайской сборки. 85% фрилансеров не умеют полноценно отдыхать, это показало исследование. Лишь 15% могут полностью расслабиться в выходные. 51% не могут выстроить баланс между работой и отдыхом. Главная причина тревоги – нестабильный доход 36%. Затем отсутствие гарантий соцпакета 22%. Психологи советуют различать виды отдыха и при необходимости обращаться к специалисту. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля и 35 копеек. Евро 84 рубля и 7 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro-FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Мамми Блюм. Интересно, что в первом оригинальном названии этой песни была только одна буква М, а не как вот сейчас, да, двойная. Потому что написана она была на французском языке, а там мамми с одной М. Это значит бабушка, либо ласковое название мамы. Но вокалист одной из групп, которые делали кавер на эту песню, добавил еще одну М, ну, по привычке, по английской. И стали мамми. И именно такое теперь эту песню знает весь мир с двойной М. В данном случае это исполнение Cherry Lane на Retro FM.

группа Modern Talking на Retro FM. Doctor for my heart. Песня про кардиолога, получается. Доктор моего сердца. Ну, кстати, про целебные свойства и качество музыки не забываем, мы же помним, правильно? Есть у нее такая опция волшебная. Ну, как минимум, эмоциональные тревоги заглаживать, успокаивать. Вот, сейчас... Подвиньте, пожалуйста, ближе к приемнику, приложите, что там вам удобнее приложить, музыка будет успокаивать нас всех вместе. И дальше, в хорошем смысле, конечно, здесь на Retro FM только самая лучшая, проверенная последних десятилетий красивая музыка. Вторник, 19 мая на календаре, меня зовут Юрий Гурьянов, давайте двигаться дальше, вперед, конечно.

0: И хотя многие из нас знают эту песню группы Roxette как саундтрек к известному фильму «Красотка», изначально все-таки он создавался не как песня для фильма. По задумке это просто была рождественская композиция. И вот продюсеры фильма «Красотка» в какой-то момент искали песню для картины. И, в общем, по их просьбе Пер Гессле даже перемонтировал вот эту вот самую рождественскую версию, убрал отсылки к Рождеству и... В общем, это теперь один из главных хитов. Сделал, по сути, песню вечной. It must have been love. Одна из визитных карточек группы Roxette. Дальше тоже много всего талантливого, музыкального, мелодичного. Здесь, в эфире Retro FM. Сегодня во вторник, 19 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Ведется расследование.
16: Чем займусь я?
17: Меньше слов.
16: А что мне делать?
15: Действуйте.
17: Больше версий.
15: Как ты думаешь, что это?
17: Это «Вечерний детектив».
15: И это все о нем.
17: Абонемент на расследование.
18: Неограниченный круг подозреваемых.
16: Это очень круто.
17: Новые серии.
18: Ох, полетят клочки по заколочкам.
16: Отлично.
17: В среду и четверг в 18:10.
16: Да.
17: На канале ТВ-центр.
15: Милейшее место.
17: Возрастное ограничение 16+.

0: Ишь ты, чего он захотел. Foreigner, I want to know what love is. Я хочу, говорит, знать, что такое любовь. Ученые бьются, мне кажется, веками, пытаясь там понять, какие нейроны, какая химия, что там за что отвечает. И у них не всегда, мне кажется, никогда ни у кого не получалось еще пока что вот так как-то научно даже обосновать. Хотя делают вид, что все понимают и все знают. А тут нате вам, пожалуйста, хочет он. Ну, зато красиво об этом спел. За это спасибо. Я имею в виду группу Foreigner. I want to know what love is. Ну, кстати, кое-что мы все-таки в состоянии узнать в самое ближайшее время о последних новостях. В 17.30 в Москве. Вот информационный выпуск. Игорь Акулов с нами. Игорь, добрый вечер.
1: Игорь, привет. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие 5 лет в России необходимо заместить около 11 миллионов рабочих мест. Это связано с выходом сотрудников на пенсию. По его словам, это не долгосрочный вызов, а задача сегодняшнего дня. К 30-му году потребность в работниках, по прогнозу Минэкономразвития и Минтруда, составит около 3 миллионов человек. Для решения кадрового вопроса нужно перераспределять трудовые ресурсы в приоритетные отрасли, обрабатывающую промышленность, креативные индустрии, туризм и IT. Правительство выделит 5 миллиардов рублей на развитие паромной переправы через Керченский пролив. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят на обеспечение курсирования паромов между портами Керчь и Кавказ. Переправа работает как для пассажиров, так и для транспортировки автомобильной и железнодорожной техники. Решение призвано укрепить транспортную связанность регионов и дать людям возможность выбирать удобный маршрут. С 1 августа накопительные пенсии россиян вырастут на 17,3%. Такой коэффициент определен по итогам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Перерасчет проведут беззаявительно. Он коснется около 136 тысяч человек, участников программы софинансирования родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто копил самостоятельно. Повышение затронет еще больше, на 19,3%. В подмосковном Солнечногорске ввели полный запрет проката электросамокатов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Запрещается движение, парковка и любые виды размещения средств индивидуальной мобильности и кикшеринговых компаний на всей территории округа. Ранее аналогичные ограничения ввели в Лобне, Люберцах и Раменском. Власти объясняют такие меры заботой о безопасности пешеходов и необходимостью навести порядок в использовании средств индивидуальной мобильности. В Омане археологи обнаружили редкие наскальные изображения древних людей. Находка сделана в районе Хаджар-эс-Синанат на главной поверхности скалы. Ученые зафиксировали петроглифы, нанесенные методом точечной выбивки, фигуры животных, человекоподобные символы и сложные геометрические формы. Точный возраст рисунков пока не называют, но он относится к древним историческим периодам. Сейчас продолжаются дополнительные исследования и консервационные работы. И я расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля и 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

С нами легендарный хит «Come on Down». Это группа «Дюран». «Дюран» на «Ретро-ФМ». На «Ретро-ФМ». Прямо сейчас, прямо сейчас. Группа, которая всегда два раза больше, короче говоря. Ой, ну шутник, конечно, шутник, да. Ну, музыки у нас действительно много, причем очень разной. В любом случае, проверенной. Лучших песен последних десятилетий. Вы спросите, почему? А я отвечу, потому что это «Ретро-ФМ».

изначальной версии этой песни «Every time you go away», «Every time» пишется слитно, хотя это вроде как неправильно по-английски. Поправьте меня, знатоки. Так вот, Пол Янг выпустил трек с исправленным уже названием «Every и time» отдельно. У него получилось. Но надо ли вот к этому придираться, вообще об этом разговаривать? Понимая то, что важно здесь все-таки то, как это звучит. То, что это красиво, то, что это музыкально, мелодично. В общем, то, как мы любим на самом деле. Лучшая музыка продолжит появляться в эфире «Ретро FM». Очень скоро, сегодня, напомню, вторник, 19 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам доброго, красивого вечера.

0: Да, не знаю, какая нас там ночь ждет впереди, друзья, но утро обязательно будет в компании первой смены на Ретро FM, как и полагается, ежедневно с 7 до 11 игры, подарки, свежие новости, интересные темы, отличное настроение с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиной. Не проспите первую смену на Ретро FM, а потом не пропустите, пожалуйста, Филичиту, а потом снова я приду на работу и буду вам песни ставить, а потом опять вечеринка Ретро FM будет, а потом... А, ну ладно, пока остановлюсь, а то сейчас все до конца недели расскажу, будет неинтересно. Давайте по мере приближения. Вот, например, скоро с нами Maroon 5 и Кристина Агилера, певица Сиси Кетч и не только. Прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов, буду слушать вместе с вами.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Ретро FM.

0: Жалко, конечно, портить соло красивое. Ну, сколько можно, максимально отслушали. Группа «Дубы колдуны», «Нет тебя прекрасней» или «Не умирай, любовь», как мы ее еще называем по-простому. 18 часов и 31 минут уже в Москве. Дальше много полезной информации. Да, прямо сейчас с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Юра, привет всем. Добрый вечер. В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней. Авторы инициативы отмечают, что число трудоспособных граждан сокращается, а пенсионеры приобретают для экономики все больший вес. Мера призвана увеличить комфорт их жизни и простимулировать оставаться на рабочих местах с возможностью больше отдыхать. Напомню, что с августа следующего года работающим пенсионерам пересчитают пенсии по страховым взносам. Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал золото идеальной заменой наличной иностранной валюте и призвал россиян включить его в структуру накоплений. По его словам, драгоценный металл – более безопасный инструмент для сбережений, чем наличные доллары. Однако сдерживающим фактором остается низкая ликвидность золота и высокая волатильность котировок. Напомню, что ранее глава Думского комитета по финансовому рынку Алексей Аксаков предостерегал граждан с небольшими сбережениями от инвестиций в золото из-за непредсказуемости цен. Apple научилась зарабатывать на бракованных процессорах, устанавливая их в недорогие устройства. По данным Wall Street Journal, компания не утилизирует и не возвращает бракованные чипы, а использует их в iPhone SE 16 и 17 модель, также iPhone Air и iPad mini. Такая стратегия позволяет экономить десятки миллионов долларов в год и удерживать доступные цены на ряд продуктов. Инсайдеры утверждают, что Apple отказалась от утилизации брака еще во времена Стива Джобса. На Солнце зафиксировали 3 мощные вспышки высшего класса. Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал их в суперцентре на обратной стороне Солнца. Вспышки привели к частичному разрушению группы пятен, и теперь шансы на то, что она доживет до встречи с Землей, стремительно тают. Накануне ученые назвали эту группу одним из самых опасных центров активности за последние годы. Вспышки класса 10 сверхмощные, они могут вызывать сильные геомагнитные бури. Психологи рассказали, как спорт влияет на эмоциональное состояние. Он помогает справляться со стрессом, тревожностью и депрессией. Футбол и баскетбол развивают уверенность, теннис улучшает концентрацию, плавание расслабляет, бег повышает концентрацию эндорфинов, йога снижает стресс, а боевые искусства укрепляют дисциплину. Каждый вид спорта можно адаптировать под свой уровень подготовки. Регулярная физическая активность в целом благоприятно влияет на психику и самооценку. И расскажу о курсах валют уже на завтрашний день. Доллар будет на отметке 71 рубль и 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Пятушки, если кто-то думает, что ведущий эфира только один в студии сидит, одинешенек с музыкой. Нет, не так. Ко мне сейчас в гости заглянула экскурсия. Столько хороших людей, столько довольных лиц. Ребята, а можете пошуметь, чтобы все слушатели по всей стране вас слышали? Спасибо! Спасибо. Вот, короче говоря, мы не одиноки. Я знаю, что и по ту сторону микрофона, и по эту сторону микрофона теперь тоже много-много прекрасных людей. А еще будет музыка, естественно, из самого ближайшего Bad Boys Blue, Андрей Миронов и Erasure прямо здесь, на Retro FM. В Москве уже 18 часов и 42 минуты.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Pretty Young Girl, песня 85-го года, очень, кстати, была популярной в Советском Союзе, гораздо даже более популярная, чем, например, в той же Европе. А вообще, 85-й год — один из важных моментов эпохи диско. На пике тогда были Savage, Modern Talking, естественно, ну и Bad Boys Blue, конечно. Из ближайшего, пожалуй, есть что сообщить. У нас, кроме музыки красивой, сейчас присоединится к эфиру мой коллега Олег Орлов. Через несколько минут уже обязательно приступит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами до завтра. Всем пока, всем до среды.

Знаете, хочется последовать совету Джо Кокера снять с себя как можно больше одежды. Ну, в такую-то погоду, друзья, максимум шорты, легкая футболка и обязательно головной убор. Тем более, что как раз его исполнитель этой песни предлагает оставить на голове. А солнце палит, друзья, майская жара в средней полосе обещает побить прошлые температурные рекорды и уже делает это. Ну, а я, Олег Орлов, обещаю вам, друзья, много отличной музыки этим вечером. Далее на Red FM дуэт Maywood, «Отпетые мошенники» и «Бонни М» в столице 19.15.

0: утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
1: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
2: Серьезно?
1: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
2: Господи, даже я тебе поверила.
1: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
2: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
6: Каждый день на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
12: и включи

0: том, что происходит поздно вечером, какие мысли одолевают, какие воспоминания могут нахлынуть и какие мечты лучше всего мечтаются, дуэт Maywood на Retro FM в половине восьмого вечера. О том, что случилось сегодня днем, нам расскажет Игорь Акулов. Послушаем новости.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Росатом в ходе визита Владимира Путина в Китай подпишет с китайскими партнерами три документа. Среди них соглашение о сотрудничестве в сфере термоядерных исследований и меморандум о развитии кадрового потенциала для атомной энергетики. Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что Росатом готов делиться своим опытом. Напомню, президент России находится в Китае с официальным визитом сегодня и завтра по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Более 84 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей. Риск заражения клещевым энцефалитом сохраняется в 49 регионах, включая Дмитровский и Талдомский районы Подмосковья и ряд территорий Петербурга. За последнюю неделю число привитых увеличилось на 200 тысяч. Больше всего обращений в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской и других областях, а также в Красноярском крае. Сбербанк отмечает сохранение тренда на переход к расчетам наличными, особенно в сегменте малого бизнеса и ИП. Замглавы банка Тарас Скворцов назвал это тревожным звонком, поскольку доля безналичных операций в России долгие годы росла, а сейчас развернулась в обратную сторону. Банк делится аналитикой с ЦБ и правительством. В ЦБ ранее заявляли, что пока не наблюдают такого

налогового перехода из-за налоговых изменений. По итогам прошлого года доля безналичных платежей составила 88%. Минпросвещение разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре для школ. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что физкультура, музыка и труд имеют для учеников такую же значимость, как математика, поскольку влияют на формирование мировоззрения. Напомню, что ранее министерство анонсировало единые учебники по музыке и ИЗО к 2028 году, а президент поручил создать единую линейку учебников по географии с акцентом на российские регионы. Мятая одежда стала новым символом роскоши в этом году. Prada, Calvin Klein и Tod's и другие бренды включили в новые коллекции юбки, платья, пальто и даже оперные перчатки из материалов с эффектом помятости. Особенно заметна такая фактура на коже и шелке. Дизайнеры считают, что умение отпускать контроль превращается в стилевое решение, а мятость делает наряды интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 29 копеек. Евро 82 рубля и 79 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

Тем, кто искренне верит в то, что мысль материальна. Вот сейчас самое время подумать и помечтать о чем-то хорошем. Под такую-то вдохновляюще красивую песню. Продолжим и дальше искать душевную теплоту в любимых произведениях, что звучат на ретро-ФМ. Это группа Aerosmith, а далее Игорь Николаев и квартет «Абба» возьмут на себя роль наших путеводных звезд столицы 1942.

Сколько песен уже спето по поводу того, что такое грусть и как с ней бороться. Что на эту тему можно писать диссертации. Тем более, что защититься нам помогут даже самые строгие профессора. Они ведь тоже живые люди, ненавидящие скуку. Да как же здорово, что в такую погоду можно найти кучу занятий по душе, да хотя бы просто погулять по вечернему городу после работы под музыку Retro FM. Группа «Европа» на финише этого часа, 19:56 в Москве.

0: Все-таки наше детство, товарищи взрослые, было интереснее и намного счастливее. Даже без контактов, одноклассников, мобильников. Друзья настоящие, письма бумажные. Мы не знали, что такое онлайн и социальные сети. Дружили годами на совесть. Спокойно гуляли до ночи на улице. Отличный повод вспомнить с легкой грустью. Детство предоставил нам только что Юра Шатунов на ретро-ФМ. Далее послушаем песни из Ивана Васильевича, меняющего профессию, группу Mike and the Mechanics и Эфер Дэвида. 20 часов 16 минут, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера. Вечеринка
1: ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Квартиру.

0: нему на суточно.ру.
1: Ведется расследование.
2: Чем займусь я?
3: Меньше слов.
4: А что мне делать?
5: Действуйте.
3: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
3: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
3: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
3: Новые серии.
10: Ох, полетят клочки по заколочку.
9: Отлично.
3: В среду и четверг. 18.10.
9: Да.
3: На канале ТВ-центр.
11: Милейшее место.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Ох, не напрасно мы надеялись на отличную погоду в середине мая. Осталось ответить на вопрос, ну как можно в такую погоду работать? А ведь надо, друзья. Половина девятого в Москве. Игорю Акулову надо подвести на РФМ информационные итоги вторника. Вечер добрый.
1: Прямо сейчас это и сделаем. Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Президент Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Китая Ван И. Был выстроен почетный караул, а студенты и школьники приветствовали российского лидера с флажками двух стран. Поездка приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основные переговоры и мероприятия запланированы на завтра. Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы. Главное из них – оверстей, то есть превышение срока пребывания в шенгенской зоне. По данным Еврокомиссии, с момента запуска новой системы зафиксировано 66 миллионов визитов, но около 32 тысяч человек не смогли попасть в Европу. Из-за оверстея развернулись 7 тысяч туристов, еще 800 человек из-за потенциальной угрозы безопасности, а остальные 22 тысячи отказа по общей категории несоблюдения условий въезда. МИД России заявили, что предпосылок для возобновления комплексного стратегического диалога с США пока нет. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что в настоящий момент они не просматриваются. Вопрос об активизации усилий стран Европы по формированию независимого от Вашингтона ядерного потенциала – это прежде всего тема для обсуждения внутри НАТО. В феврале глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к диалогу и ждет готовности американской страны. Российским легкоатлетам пообещали миллионные выплаты за мировые рекорды и 3 миллиона рублей за рекорд в летнем сезоне этого года. За рекорд Европы федерация выплатит 1,5 миллиона рублей, а за рекорд

за рекорд страны 250 тысяч. Тренеры получат половину суммы призовых спортсмена. Впервые введены выплаты для юниоров до 20 лет 150 тысяч рублей за высокие результаты. Программа призвана мотивировать спортсменов и тренеров, а также помочь российским легкоатлетам сохранять высокий уровень подготовки. Появился сайт с названием Feed the Cat, где пользователи могут за донат покормить котов через удаленные кормушки и посмотреть, как они едят. Процесс прост. Зритель выбирает трансляцию, отправляет пожертвование, и кормушка выдает порцию еды, а рядом стоит камера. Идея родилась у разработчика, который хотел удаленно кормить своего кота Бишопа. Сейчас на сайте есть несколько трансляций из частных домов и приютов, а в планах установить больше камер и поддерживать организации, которые заботятся о животных. Чтобы коты не переедали, кормушку нельзя запускать слишком часто. И я расскажу о курсах валют на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 29 копеек. Евро 82 рубля и 79 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

То ли ливень польет, так и вовсе босиком по лужам пробежаться можно, как в детстве. Ну, здорово же, друзья. Жанна Агузарова, группа «Браво» на Ретро ФМ, а совсем скоро будем подпевать группе «Альфавиле» веселым ребятам в столице без 18,9.

Предложение потанцевать, поступившее от группы «Альфавиль», уверен, вы, друзья, приняли с большим удовольствием и даже с воодушевлением. Да так раскочегарились в танце, что и останавливаться неохота. А давайте не будем. В Москве без 5:09. Следующие 3 часа мы проведем на вечеринке «Ретро-ФМ», отдыхая в ритме хорошего танца под лучшие дискотечные хиты последних 10 лет в уникальном миксе. Я, Олег Орлов, уже пошел его готовить. Желаю всем хорошо повеселиться.

Какие жаркие латинские мотивы звучат на вечеринке RetroFM. По крайней мере, после группы Masterboy температура на нашем танцполе резко пошла вверх, даже превысив температуру за окном студии. По крайней мере, мне так кажется. Ну, а в Москве, между прочим, в эти дни жарче, чем в Крыму, Сочи и даже Анталии. Жаркие ритмы, под которые невозможно усидеть на месте, продолжат звучать на нашем танцполе уже совсем скоро. 21.15. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!

«Мальчик-бродяга». Заглавная песня с дебютного альбома Андрея Губина бодрит нас на вечеринке «Ретро-ФМ». Песня с альбома, который был издан в 95 году и который очень быстро покорил вершины всех рейтингов популярности. Не менее популярные хиты других популярных исполнителей ждут нас уже совсем скоро. Не будем останавливаться, друзья, без 20:10 вечера в столице.

Некоторые студенты придерживаются правила: медленнее учишь, дольше помнить будешь. А вот что касается уроков, которые дает сама жизнь, то некоторым вещам все-таки хочется научиться как можно быстрее. А быстрый темп вечеринки ретро-ФМ под занавес этого танцевального часа задает группа «Руки вверх» 21.54. Точная московская. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения. Продолжим танцевать уже в следующем часе.

0: Как любит говорить один мой коллега по работе, ядрит Мадрид, как хорошо бодрит. Уверен, эту фразу он бы и сейчас произнес, зажигательно танцуя под один из самых известных хитов команды под названием Gibson Brothers. 22.15 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения на вечеринке Ретро-ФМ. Далее с нами Игорь Корнелюк, Долли Дотс и группа Рексет.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Это, конечно, плохо, когда мальчик не идет, а девочка все ждет и ждет, но бывает и наоборот. Пригласишь девочку на свидание, она все не идет и не идет, опаздывает. А то и вовсе придет совсем не в то место, куда ее приглашали. Но не потому, что плохо ориентируется на местность, а просто потому, что там ее ждет другой мальчик. Группа «Арамис» на вечеринке «Ретро FM» совсем скоро сменит другие любимые нами артисты в столице 22-41. Продолжаем танцевать!

Перефразирую одного древнеримского философа, скажу, что не было еще ни одного великого ума без легкой примеси безумия. А музыки, которая сводит нас с ума, в хорошем смысле, поет группа «Оттаван». А мы под эту песню очень хорошо танцуем здесь, на вечеринке Ретро FM. 22:56 столица, я Олег Орлов. Предлагаю всем вам, друзья, через несколько минут дружно шагнуть в новый танцевальный час.

Здорово-то как. Едешь по городу с ветерком, и вдруг видишь ее, которая в один миг становится единственной. Ну, если согласиться запрыгнуть в твою машину, как в этой музыкальной истории. Ну а что, если машина хороша, да и водитель весьма привлекателен. Бодримся под один из лучших хитов группы «Плазма», под который, как мне кажется, больно хорошо на раз, два.

3-4 делать вечернюю зарядку. Ну а музыкальное сопровождение водных процедур, которые подразумеваются после зарядки, нам обеспечат далее на вечеринке Retro FM UB40 и Пато Бантон. Минутки через 3. 23:18. Время московское. Я Олег Орлов. Приветствую всех, кто отдыхает на нашем танцполе.

0: песни о любви.
1: Не так уж много времени, кстати, осталось до утренней зари, друзья, особенно там, где на календаре уже среда. Ну, а те, кто живет в московском часовом поясе, продолжают подводить танцевальные итоги этого вторника. Женя Белоусов с нами на вечеринке Retro FM 23.42. Время московское. Кто там хочет еще потанцевать? Вас уже готовы порадовать Дитер Болин и группа «Лицей».

А хорошо звучит рояль в ночи, если играть на нем красивую мелодию. Ярко звучит, звонко. Правда, соседи, которым мы мешаем спать, уже начали стучать по батарее. Значит, пора закругляться. 23.55. Столица. Сегодняшняя вечеринка Ретро-ФМ завершается под один из лучших хитов Игоря Николаева. Я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра. Ну, а новый день вместе с вами встретит на Ретро-ФМ уже через несколько минут Дмитрий Майоров. Встречайте его в этой студии совсем скоро.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Из разряда показалось, точнее, из разряда послышалось. Только что отчетливо услышал «Пора вставай» в этой истории Саваш на Родрефм. Ну, если что, возможно, это адресовано не столичному региону часовому поясу. В Москве 16 минут первого, и хоть поздний час, хоть нет, арабесские Ираклий, Бонни Тайлер намерены, нацелены к нам вот-вот присоединиться. Встречаем. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем салют.

Когда-то давно, но все еще правда, наша Наташа, Натали, по-своему свела с ума далеко не одного иностранца. Просто в 64-м году французский шансонье Жильбер Беко написал эту песню о советской девушке Гиде. А в 80-х Хулио Иглесиас сделал свою версию, которая стала больше по итогу ассоциироваться именно с ним. Столица 0 часов 43 минуты. Скоро на Ретро-ФМ отметятся Абба и Юрий Антонов.

то, что она, Мадонна, готовится к масштабному возвращению на сцену с выходом нового 15-го студийного альбома Confessions 2. Релиз новинки запланирован на 3 июля, то есть уже очень скоро. Новка появится на музыкальных просторах. Пластинка станет сиквелом ее легендарного танцевального диска 2005 года. Что сказать? Ждем. В столице 0 часов 56 минут. Это Ретро FM. Впереди немало других музыкальных обаятельных лиц.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

их замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Ну что ж, поделаешь, один подход, второй, пора бы остановиться, но как уж тут устоять? Специалисты утверждают, что кофе, сыр и роллы вызывают у нас лютую зависимость, которая даже сильнее сахарной. Фанаты кофе чаще всего ловят психологическую зависимость, а любители сыра, снеков и роллов физическую. Все дело в усилителе вкуса, из-за которых они так и бросятся в рот. Если что, будьте в курсе. 1:18 в столице. На Ретро-ФМ скоро отметится статус-кво. Группа Стаса Намина и Сиси Кетч.

Чита говорит, а? Уже в следующем году киноистория Мимино будет отмечать свое 50-летие, полувековой юбилей. Полувековой звучит это прям солидно, конечно. В столице 1:43. Для всех нас, кому не спится, уже наготове на Ретро FM одни из музыкальных историй работ Андрея Миронова и Скорпионс.

Музыкально весело задорно. Приближаемся к очередной часовой границе. Здесь на Retro FM. Столица 1:56. Новый час гарантирует нам новые музыкальные встречи новых музыкальных героев.

Из Италии с любовью, Рики Повери на Retro FM. Кстати, название группы было выбрано совершенно случайно из-за созвучия и контраста. Ну а наш выбор на тех, кто поделится с нами своими музыкальными настроениями, далее пал на Modern Talking, команду Абба, Евгения Осина и Криса Нормана. Все они впереди, никого не пропустите. В столице 2 часа 17 минут.

Ходячий мем. Звучит это, конечно, как-то не очень солидно, поэтому Рика Эсли так называть не буду, но к мемному интернет-сообществу усилиями некоторых энтузиастов он отношение точно имеет. Из последних таких мемных ситуаций, скажу так, вообще обсуждаемых сейчас в сети, это поведение нашего теннисиста перед матчем с аргентинцем. Думаю, как только вобьете в поисковике, теннисист Медведев вам все покажет. В столице 2 часа 43 минуты на Ретро FM. Вот-вот покажется, музыкально объявится Queen и Маленький Принц.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.